Дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless «New Religion». А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком «Swim». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами осадки сильные. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами осадки сильные. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Реклама. Радиус FM.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С MaxLine. Реклама. Радиус FM наша.
2: Унеси меня туда, где дождь

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
5: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами осадки сильные. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Днем в Минске плюс 14-16, в Гродно и Бресте плюс 17-19, в Витебске 20-22 тепла, в Могилеве 24-26, в Гомеле плюс 25-27. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Клиент.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу. 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи. radiusfm.by.

0: Мне кажется, наш джингл, вот, который звучит вот в этот пятый рабочий день, очень услада для ушей. Такая очень чудесная. Расслабься.
1: Для сегодня. Тех, у кого пятидневка?
0: Да. А есть те, кто работает каждый день, и как бы, ну, в любом случае, пятница — это всегда прекрасно, особенно на Радиус ФМ. 7 утра, 1 минута в Беларуси. Всем доброго пятничного утра. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
1: Ну и чтобы не быть теми, кто, знаешь, вначале начинает собирать шкаф, а потом открывает инструкцию, давай начнем с инструкции. В ближайшее время Астролайф — это твой пятничный гороскоп.
0: Далее улыбнула. Крутой повод пробежаться по интернету. Мемом и поделиться с тобой лучшими.
1: А еще пока ты спал, мы расскажем об австралийском городке, который прямо сейчас продается с аукциона.
0: Прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
2: Привет, расскажу, что будет с погодой и сколько первоклассников пойдут в школу в новом учебном году.
3: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко накануне принял ряд кадровых решений. Так, например, в стране сменился министр природных ресурсов. Теперь ведомством руководит Максим Лысенко. Ольга Ануфриева возглавила издательский дом «Беларусь сегодня». Также новые руководители появились на Белком Маше, Литсельмаше, в Петриковском и Ашмянском райисполкомах, Минтрансе и Минпроме. Изменения коснулись и дипломатического корпуса. Сегодня по Беларуси ожидаются ливни и шквалистый ветер, а порывы ветра в некоторых районах могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим МВД призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, избегать резких маневров, разгонов и торможений. При ухудшении видимости необходимо включать ближний свет фар, соблюдать дистанцию и боковой интервал. 82 тысячи первоклассников пойдут в школу в новом учебном году, сообщили в пресс-службе Министерства образования. Сегодня учреждения образования начнут принимать заявления от родителей, чьи дети проживают на закрепленных за школами территориях обслуживания. В Иране опровергли слова Дональда Трампа о завершении конфликта. С таким заявлением выступил представитель МИД страны. Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными, и еще ничего не было окончательно согласовано, отметил он. Футболисты сборной Мексики со счетом 2-0 обыграли команду ЮАР в стартовом поединке чемпионата мира по футболу. Групповой этап завершится 28 июня, после чего в плей-офф выйдут по две лучшие команды из 12 квартетов, а также 8 лучших сборных из занявших третьи места. Финальный турнир нынешнего мирового первенства впервые в истории проходит на аренах сразу трех стран – США, Канады и Мексики. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее. По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем плюс 14-16, в Гродно и Бресте 17-19 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве плюс 24-26 и в Гомеле 25-27 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус ФМ пробудители.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас Астролайф, та самая звездная инструкция для тебя на этот пятничный день. Пашка, что у тебя будет?
2: Вообще звезды говорят холодный расчет и здравый смысл, но как-то я сомневаюсь.
1: Слабо верится.
2: Да.
1: Юлька, у тебя что?
3: А у меня сегодня отличный повод замедлиться и просто перевести дух.
1: А у меня день побед, ну и вообще борьбы с неурядицами.
2: Василий Старорусский.
1: Старорусский, надо вот так говорить. Это были прогнозы для нас, теперь давай посмотрим. Смотрим, какой пятничка будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, небольшие неурядицы могут потребовать вашего внимания, но справиться с ними окажется гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
1: Будем пробовать, будем стараться. Тельцы, финансовые вопросы сегодня будут решаться особенно удачно, а ваша помощь другим может принести отличные результаты.
2: Близнецы, окружающие будут охотно обращаться к вам за советом, поэтому не удивляйтесь повышенному интересу к вашему мнению.
3: Раки, день может начаться не самым радужным настроением, но это отличный повод немножко замедлиться и перевести дух.
1: Львы, наступает момент, когда важное решение больше нельзя откладывать. Доверьте себе и сделайте, наконец, выбор.
2: Девы, преодолеть любые препятствия сегодня помогут не напор и сила, а холодный расчет и здравый смысл.
3: Весы, планы могут неожиданно измениться, поэтому лучше оставить себе пространство для маневра и гибкости.
1: Скорпионы, сегодня гораздо эффективнее полагаться на собственные силы, так вы быстрее добьетесь желаемого результата.
2: Стрельцы, ваши слова будут обладать особой убедительностью, поэтому день отлично подходит для переговоров и важных разговоров.
3: Козероги, неожиданные обстоятельства могут скорректировать ваши планы, поэтому заранее подготовьте запасной вариант.
1: Водолеи, спешка сегодня станет главным препятствием на пути к успеху, поэтому действуйте спокойно и без лишнего давления.
2: Ну и, наконец, у нас рыбы. Даже если день начнется не идеально, немного находчивости и здравого подхода помогут быстро вернуть ситуацию под контроль.
3: А через несколько минут у нас тоже все под контролем. Улыбнула, будем поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: будите. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного хорошего настроения никогда не помешает. 7 часов 17 минут на Радиус FM у нас улыбнуло. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Ребят, а мне кто-нибудь объяснит, вот все-таки какая сволочь-то ушила все мои летние вещи?
1: Та самая, которая после 6. Ну, еще чуть-чуть.
2: Да, вот она самая.
1: Давайте продолжим. Такая, по статистике, около 85% девушек имитируют достижение компромисса.
2: Хорошо.
3: Купил стиральный порошок. Написано 200 грамм бесплатно. Открыл, а там только порошок.
1: Опа. Хорошо, ладно. Через 5 минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы с удовольствием тебе расскажем об австралийском городке, который прямо сейчас продается на аукционе.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
6: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Шоколад Альпин Голд. Всего 2,99 за 80 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Ну и, конечно же, мир не перестает нас удивлять. Все больше и больше крутых историй появляется на просторах интернета. Мы их находим и дарим тебе. Всем привет, это Радиус FM. 7 утра, 25 минут в Беларуси. Прямо сейчас мы готовы рассказать об австралийском городе, который прямо сейчас, внимание, продается на аукционе.
0: Пока ты спал.
2: Этот город называется Кулади, и он считается самым маленьким в стране. А, чтобы вы понимали, там проживает всего лишь 2 человека. Что входит в это замечательное предложение? Новый владелец вместе с землей получит в управление целое хозяйство. Почтовое отделение, магазин, 4-звездочный ресторан, мотель и паб. Соответственно, ну, ему также придется и совмещать функции и почтальона, и трактирщика, администратора и так далее. Работа немножко...
3: Еще выступать в 4-звездочном ресторане.
2: Петь, возможно. Да, работы немного, но она есть, потому что в этот город иногда все-таки заглядывают люди, которые проживают.
3: Их становится трое,
2: да,
3: жителей.
2: В радиусе 70 километров. Ну, в общем, это крайне заманчивое предложение.
3: А что стоит?
2: 400 тысяч австралийских долларов.
1: Австралийских, это же не так много вроде,
3: это,
1: да?
3: Это не так много. Вроде как пишут, что это даже дешевле, чем простой, подчеркиваю, частный дом в Великобритании. Я тебе хочу сказать, что это не только дешевле частного дома в Великобритании, это, если немного округлить, дешевле, чем трехкомнатная квартира в новостройке. Не будем сейчас показывать пальцем на всем известные районы. Учитывая, что сейчас происходит с рынком жилья, покупка австралийского городка уже не выглядит такой странной.
1: Юль, Вась,
3: да?
1: А может будем счастливыми? Ну
3: давай
1: его, а?
3: Смотри, 23-го.
2: Аванс... Вы знаете, какие там тараканы.
3: Мы скидываемся.
2: Ой, пауки.
1: Юленька, от пауков я тебя лечу.
2: Адразоновая.
1: Я буду тебя защищать, если ты будешь готовить мне в Австралии драники.
0: Пробудитель на Радиус FM.

Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Чувствуете вот это вот приближающиеся выходные? Ну вот так, до них же осталось совсем ничего. Мы можем считать уже часы. Угу. Можешь подойти к начальнику, сказать: Иван Иванович, ну вот пожалуйста. Да, всю неделю трудились, как бы жара была. Сегодня погодка чуть-чуть хуже, настроение может быть. Тоже, если бы ты отпустил пораньше, исправил бы ситуацию.
3: Как грамотно, Паша, ты в последнюю секунду отчество заменил в своем этом примере. Молодец. Давай о планах на будущее. Давай в ближайшие полчаса у нас Эйс Вентура. Тут прозвучит песня, которую ты вряд ли услышишь когда-нибудь в какой-то реальной жизни. Ну, а если справишься с нашим внутренним заданием, получишь еще классный подарок.
1: Ну, а потом улыбнула еще немножко мемов и шуток из интернета в твое утро.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от проспекта Машеров до улицы Сурганова время проезда 6 минут, и от улицы Любимова до Алибегова тут проезд займет 5 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем плюс 14-16, в Гродно и Бресте 17-19 тепла, в Витебске плюс 20-22. В Могилеве 24-26 выше нуля и в Гомеле днем 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM пробудители.
0: Слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 7 утра 40 минут в стране, и буквально через 5 минут мы будем играть в Эйс Вентуру. Тебя ждет максимально странный трек, и скрытое в нем всего лишь одно слово. Отгадай, что за слово скрыли, получишь крутой подарок.
2: У нас есть для тебя брендированная портативная колонка от Радиус FM.
3: Ну а пока оставляй заявку на участие, забегай в нашу официальную группу в Телеграм, Радиус FM, она называется, спускайся в самый низ, это будет такой маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
6: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
7: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены суд. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.кров.кабай» и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
0: Реклама. Радиус FM.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.45 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила очень простые. Участнику нужно будет отгадать, какое слово мы взяли и спрятали за звуком интересного животного в треке. Если он отгадывает, получает от нас брендированную портативную колонку от Радиус FM.
4: И сегодня за портативную колонку будет сражаться Павел. Паша, доброе утро. Привет тебе.
5: Привет.
4: Как твое утречко там проходит? Рассказывай.
5: Отлично. Еду на работу.
4: Один едешь?
5: Нет. С сыном и женой.
2: Ух ты. О, как зовут жену и сына?
5: Маша и Мирон.
2: Маша и Мирон. Ты называл всех на М, чтобы не забыть просто, да, чтобы не путаться?
5: Да, да.
2: Нормально. Ладно, это все шутки юмора. Маш, Мирон, вам тоже привет. Вот такой вот крутой командой ребят сегодня будут отгадывать и бороться за наш приз. Итак, напоминаю, ставим кусочек трека, одно слово запикано, предлагаем три варианта. Отгадывайте, что за он, тогда подарок ваш. Готовы слушать?
5: Да.
2: Давайте слушаем задание внимательно.
6: Эй, красотуля, вагон.

0: 36.
1: Очень хорошо. Я надеюсь, вы там Мирону успели ушки закрыть? Ну так, чтобы вкус у человека хороший развивался.
2: Мне в детстве не закрыли, вот я знаю.
3: Ты ж проводница. Фартовая, толковая, кайфовая.
2: Я знаю, а мы команда по форме 36.
1: Паш, чем быстрее вы ответите, тем меньше Паша споет в нашем эфире эту песню.
4: Но
2: чем плохо? Фартовая, толковая или кайфовая?
1: Паш, смотри, давай отталкиваться от стилистики. Ну вот стилистика песни какая?
4: Фартовая. Фартовая, я думаю, что он блатной как бы, но...
2: А Пашка-то разбирается.
0: Ты ж проводница, фартовая.
2: Я знаю, совершенно верно, фартовая. И семья из Могилева одерживает победу. Ребят, мы вас поздравляем.
3: Брендированная колонка ваша. Не кладите трубку, расскажем, как ее забрать.
5: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама. Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года. Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут! Подробности на euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 52 минуты в стране, это Радиус FM, нас улыбнуло, лови мемы и шутки из интернета.
2: Пятничная, спокойно.
1: Давай.
2: Алкоголь вызывает зависимость. Зависимость слушает, прием.
1: Хорошо, давайте я тогда продолжу. Дети во дворе спорили, чей папа сильней, даже не подозревая, что это один и тот же человек.
3: А вдоль дороги мертвые с косами стоят. А вы точно ландшафтный дизайнер?
1: Можно мне другого?
2: Прикольно.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Пробудители.
1: 8 утра в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус ФМ. И я уверен, что твоя пятница пройдет на максимум круто. Несмотря на погоду, вообще несмотря на все, что происходит в мире. Ты для того, чтобы твой день был еще круче, можешь погромче делать Радиус ФМ, «Пробудители». И дальше будут поднимать тебе кайфовое настроение и дарить подарки. Ну и сейчас расскажем о планах на будущее в эфире подробнее.
2: В ближайшие полчаса улыбнула классный повод пробежаться по интернет-мемам и поделиться с тобой лучшими.
3: Далее игра «Скорость звука». Участнику необходимо будет за 3 секунды угадать трек. На этой неделе никаких сложных правил. Мы каждый день, но в случае успеха, дарим умную колонку с Алисой.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, какие новости?
4: Всем привет, расскажу о самой дорогой белорусской монете и про сокращения в немецких компаниях.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Из фонда президента Беларуси выделено 3,6 миллиона белорусских рублей на реставрацию храмов в Жировичах и Буцлаве. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента. Реализация проекта внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия Беларуси. В стране выросло количество доноров. В прошлом году кровь и ее компоненты сдали более 100 тысяч человек. Каждый год к донорскому движению присоединяются около 20 тысяч человек, которые сдают кровь впервые. В 2026 году тенденция сохраняется. За первые 5 месяцев объемы донаций уже превысили показатели аналогичного периода прошлого года. На белорусском нумизматическом рынке появилось необычное предложение. Одну из самых редких памятных монет Национального банка выставили на продажу за 500 тысяч долларов. Речь идет о золотой монете «Белорусский балет 2014» номиналом 1000 рублей. Ее называют самой редкой памятной монетой Национального банка. Главная причина – крошечный тираж. В декабре 2014 года было выпущено всего 49 экземпляров. Более 200 тысяч человек погибли в Европе от жары за 4 года. Как уточнили в ВОЗ, большинство этих смертей можно было полностью предотвратить, а также это лишь верхушка айсберга. Миллионы людей страдают физически и психически. Специалисты подчеркивают, что индивидуальных мер по защите от жаркой погоды недостаточно и призывают страны найти скоординированное и эффективное решение. Автоконцерн Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников. Таким образом, компания продолжает реализацию программы масштабного сокращения рабочих мест. Как пишут СМИ, к 30-му году сократят 28 тысяч человек. Помимо Volkswagen, программы сокращения штатов проводят такие немецкие компании, как автоконцерн Mercedes-Benz и поставщик автокомплектующих Bosch. Далее коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов, сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет. Сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. С новостями на этом все. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем плюс 14-16, в Гродно и Бресте 17-19 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве плюс 24-26 и в Гомеле 25-27 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на Радиус ФМ «Пробудители».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного хорошего настроения подъехало в нашем эфире. 8 часов 10 минут в стране. Это Радиус FM у нас улыбнула.
2: Да, можно я начну?
1: Давай.
2: Приходи ко мне, рыбок покормишь. А какие у тебя рыбки? Пираньи.
1: Мило. Хорошо, прошлого они уже доели. Так, смотри. Такая, простите за нее. Романтик и девушка с открытой жизненной позицией на первом свидании обменялись букетами.
3: Ну и хорошо. Мое второе имя – продуктивность. А первая – нулевая.
1: Неплохо. Никакой нулевой продуктивности в нашем эфире. Через 5 минут игра «Скорость звука». Правила очень простые, очень доступные. Угадаешь трек за 3 секунды – сегодня получишь колонку Алису.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 17 минут в белорусской столице. Привет тебе, чемпион, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, через 5 минут мы уже будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет отгадать трек, услышав всего лишь 3 секундочки из него. На этой неделе каждый день мы дарили умную колонку Яндекс Алису, и сегодня мы продолжаем это делать.
3: Ну что, пока оставляй заявку на участие в нашем Телеграме, не придется ждать какого-то другого дня. Все решится здесь и сейчас. Заходи в нашу группу Радиус FM в Телеге. В самом низу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Нектарин всего 6,89 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.bai и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
7: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
8: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
9: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
10: Выиграть – это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
11: Горячее предложение! В 3 цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Веро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
12: 3 цены.
13: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
14: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
15: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама.
16: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.23 в стране. Пробудители на Радиус FM играют в скорость звука.
0: Скорость звука. Скорость.
2: Участнику нужно будет отгадать название трека, услышав всего лишь 3 секундочки из него. На кону у нас умная колонка Яндекс Алиса.
3: И сегодня за Алису будет сражаться Лейла. Лейла, привет тебе, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро проходит? Что делаешь там?
4: Прекрасно. Иду на работу. Наслаждаюсь видами.
3: Очень хорошо. Ну, понятно, идешь одна, скорее всего, да, рассчитывать больше не на кого.
4: Да.
3: Ну да ладно, хорошо. Будем верить в твою, во-первых, женскую интуицию, во-вторых, просто в то, что ты слушаешь много музыки и все знаешь. Ты готова 3 секундочки послушать?
4: Да, готова.
1: Я напоминаю, что послушать можно только один раз, и если ты готова, 3 секунды внимательно.
3: Ну вот так.
4: Ну, это... Ах, мелодия очень знакомая.
1: Это прям подарок.
4: Раньше как-то российский исполнитель. Они так все российские.
3: Смотри,
4: так,
3: ты можешь нам немножечко напеть, либо наговорить. У нас
2: мы
3: здесь
2: поняли, что ты знаешь.
3: Да, не энциклопедия.
2: Не обязательно прям название.
3: Давай, крути.
1: Очень хорошо, ну. Надо спеть кусочек.
3: Лейла, не сдавайся, ты не сдавайся.
4: Я постараюсь. Ребят, ну, знаю мелодию, но...
1: Да, понятно, что знаешь. Давай, ты вот начинала уже. Раз,
3: раз, два, и мы захлопнулись, Паша, да? Мы должны быть честными по отношению ко всем,
1: я повторил Лейлу, не надо, я от себя ничего не добавлял.
3: Все, пожалуйста.
1: Итак, три, два...
3: Подожди, стой. А пусть она еще раз повторит то, что она сделала. Вот то, что ты до этого делала. Вот повтори нам, пожалуйста, еще раз.
1: Но по нашим правилам мы не можем уступать, на самом деле.
2: Может, ты помнишь, что поет?
4: Так, наверное, все-таки Джонни, или попробовать Джонни назвать. У него
3: ладно.
4: Такие лирические
3: Лейла,
4: песни.
3: Лейла, мы делали все, что могли.
1: Мы попытались. Я давай слушать, что это.
3: Понимаешь, если бы это был, если бы это был не мод, а Джонни...
1: Но мы бы засчитали 100%. Да, если бы ты назвала что-то мод, мы бы отдали тебе победу. Ну а так, как есть, в любом случае, спасибо тебе большое за такую прикольную игру. Ты красотка. Пятница. Хорошего тебе дня. Пока-пока.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Нет, а вообще, я считаю, это немножко несправедливо.
3: Что?
2: Ну вот почему? Всю неделю хорошая погода, жара, мы ходим в шортах и все такое. А тут под выходные вот это вот, ну что это такое?
3: Это чтобы в пятницу во время рабочего дня не было грустно, потому что за бортом солнышко. Понимаешь, как только закончится рабочий день, выглянет солнышко.
2: Нет, ну даже работать с хорошей погодой как-то как будто бы лучше.
3: Да?
2: Я понял, хорошо. Ну давайте попробуем поработать с такой. 8 утра, 32 минуты в Беларуси. Всем доброго утра, это Радиус FM.
3: В ближайшие полчаса игра «Не и им не тут». Два голосовых сообщения и только одно голосовое сообщение приведет тебя к подарку. Мы ждем тебя.
4: Потом улыбнула еще немножко мемов и шуток из интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Чаилытка до проспекта Газеты «Звезда». Время проезда 8 минут. И от улицы Калиновского до Логойского тракта. Тут проезд займет также 8 минут. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем плюс 14-16, в Гродно и Бресте 17-19 выше нуля, в Витебске плюс 20-22. В Могилеве днем 24-26 со знаком плюс и в Гомеле 25-27 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай» и далее на Радиус FM «Пробудители».

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: И подарки тебе подарим, и настроение поднимем. На нас ты можешь положиться. 8 утра, 39 минут в Беларуси. Привет, это Радиус FM. И через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью, конечно же, будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Если ты хочешь проверить вот свое такое умение, знаешь, как в ТикТоках, непонятно, ролик живой или не живой, мы дадим тебе такую возможность. Заходи в группу Радиус FM в Телеграм и находи там в самом низу такой маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй на свой номер телефона.
3: Через парочку минут мы начнем играть с двумя игроками, ну а победитель получит брендированную подушку для путешествий от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
5: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
6: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей.

0: Новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Оксидат торфа. Урожая много. Не бывает.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Дезодорант Old Spice в ассортименте. Всего 9,99 за 50 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-21-29.
8: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Реклама.
11: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
12: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.45. Пробудители на Радиус FM играют «Мне и им не тут».
2: Правило следующее. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовой, и в случае, если он отгадывает, забрать свой приз, брендированную подушку от Радиус FM.
3: И сегодня мы проверяем интуицию Сергея. Сергей, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро, как настроение?
4: Хорошо, хотелось бы солнышко, но... Итак.
1: Но пока нет такой возможности.
3: Пока нет такой возможности, да. А вот отличить одно от другого возможность есть. Готов ты слушать голосовые?
4: Конечно.
1: Итак, если готов, слушаем первое.
5: Потеря, потерь.
1: И второе.
6: Потеря, потерь.
3: Первое было мужским голосом сделано, второе женским. Кто из них живой человек, как ты считаешь?
4: Пускай будет мужчина живой.
3: Мужчина живой. То есть мы сейчас здороваемся с автором голосового сообщения, и там будет парень на другом конце провода, правильно?
4: Надеюсь.
3: Ну что ж, доброе утро тебе, автор.
7: Здрасте всем.
1: Да, да, да. Ромыч, нам записывал голосовой, и вот, видишь, Ром, все-таки вот чувствуется живой, да, живой. В любом случае... Ром, спасибо тебе тоже большое за то, что поиграл вместе с нами, уделил нам время. Хороших тебе выходных. Ну и давайте Сергея поздравлять.
2: Мы тебя поздравляем. Подушка твоя. Стоишь на линии, расскажем, как ее забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
9: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
10: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
9: Мой совет. Лечись, сосед.
11: Диавен.
8: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя.
11: Диавен повышает тонус вен.
12: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются грудовые показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Бигфарм Беларусь».
13: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
14: Что для вас значит работа?
15: Когда просыпаешься утром с охотой.
16: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
17: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
18: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу.by.
19: Дискаунтеры «Хрошик» завжди тут, цены тут. Кока-кола 3,99 за 2 литра. Здивляйтесь и закупляйтесь у «Хрошику».
20: Подробности на сайте «Хрошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 8 по 21 червня.
21: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут.
20: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама.
22: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:51 в стране. Время шуток и мемов из интернета. Доброго утра. Привет тебе.
2: Знаете, что такое здоровое отношение?
1: Что?
2: Вот переписка. Я без настроения. Хочу конфликта. Пока чуть занят, наберу позже. Можешь себя пока накрутить побольше.
1: Хорошая. Хорошая. Давайте я такую. Никто не задумывался, а вот смотри, как совпало. Первым топ-блогером был Винни-Пух. Он нес всякую чушь, не скрывал, что в голове у него опилки, писал с ошибками, но его все равно все любили и подкармливали.
2: Да!
3: Какой прелесть! У меня такая интересная вещь, которую не стоит делать. Ловить букет на свадьбе Элтона Джона.
1: Ой!
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: Слушайте, а вот у меня у одного такое, вот ты проснулся, едешь на работу, и уже как будто бы мысленно в выходных. Ну вот пятница, он такой, знаешь, день ни туда, ни сюда. Я бы вообще на законном уровне сделал бы так, что пятница, день чил. Хочешь, поработал, не хочешь, ну как бы на работе присутствуй, но немножко повыдыхай.
2: А потом в день зарплаты бах, и чуть меньше у тебя. Просто легкий чил по пятницам.
1: Что такое зарплата? Смешные шутки. 9 утра, 1 минута в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM, мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса Астролайф, твоя инструкция на этот день.
2: Потом улыбнула, приятный повод пробежаться по интернет-мемам и поделиться с тобой лучшими.
3: Далее вот этот поворот расскажем, почему один из красивейших папоротников из садов пришлось закрыть.
1: Ну и, конечно же, встречаем в нашей студии Рома Савосика. Ром, привет, рассказывай, что там нового в мире?
4: Всем привет, расскажу, о чем белорусов предупреждает МЧС и на какой стадии находятся переговоры между США и Ираном.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Люди в Беларуси повернулись лицом к природе, но пока не все. Об этом президент Александр Лукашенко заявил накануне, назначая Максима Лысенко новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Белорусский лидер предупредил нового главу ведомства о том, что спрос будет очень серьезный. Важнейшее министерство. Как я часто говорю, Беларусь – это такой островок стабильности. И главное – природы, любви к природе, уточнил президент. МЧС предупреждает белорусов о резком похолодании. Как отметили спасатели, при таких погодных условиях может ослабиться иммунитет и увеличится заболеваемость респираторными инфекциями, особенно среди детей и пожилых людей. По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода, а временами будут идти дожди, днем местами сильные дожди. Сегодня отмечается День России. Праздничные мероприятия пройдут и в белорусской столице, где выступят лучшие духовные хоры союзного государства. Одним из главных символов Дня России считается государственный флаг. В праздничный день российский триколор вывешивают на административных зданиях, площадях, улицах и жилых домах. Иран подтвердил согласование меморандума с США по основным пунктам. Отмечу, что стороны формально уже более 2 месяца находятся в режиме прекращения огня и проводят переговоры через посредников. Правительство Ирана уже одобрило основные пункты соглашения с Вашингтоном. Теперь ожидается его утверждение верховным лидером страны Мадждабой Хаменеи. Минск вышел в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. До этого в матче 1/8 финала отечественная команда встречалась с венгерским Банихадом. Следующий матч столичной команды пройдет уже сегодня против итальянской Экорис Виареджо. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 83 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 6 копеек. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы были новости, о погоде далее. По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем плюс 14-16, в Гродно и Бресте 17-19 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве плюс 24-26 и в Гомеле 25-27 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Heaven only knows.

0: these beautiful things that are.
1: Это «Пробудители».
2: Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. «Пробудители» на «Радиус FM».
3: Доброе утро и привет тебе. 9 часов 10 минут на «Радиус FM». Прямо сейчас у нас «Астролайф», звездная гороскопная инструкция на этот день. Начнем с наших знаков, потом про тебя расскажем.
4: Звезды мне сегодня говорят про какой-то холодный расчет и здравый смысл. О чем они, не понимаю.
3: Пятница, они, наверное, дни перепутали. Юль, тебе чего?
5: А мне нужно чуть-чуть замедлиться и перевести дух.
3: Ага, у меня день побед над неурядицами.
4: Да, будем Василий Чеховский.
3: Чеховской века 18-го. Будем справляться, что делать. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятница будет у тебя.
2: Астролайф.
5: Овны, небольшие неурядицы могут потребовать вашего внимания, но справиться с ними окажется гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
3: Будем пробовать. Тельцы, финансовые вопросы сегодня будут решаться особенно удачно, а ваша помощь другим может принести отличные результаты.
4: Близнецы, окружающие будут охотно обращаться к вам за советом, поэтому не удивляйтесь повышенному интересу к вашему мнению.
5: Раки, день может начаться не с самым радужным настроением, но это отличный повод немножко замедлиться и перевести дух.
3: Львы, наступает момент, когда важное решение больше нельзя откладывать. Доверьте себе и сделайте выбор.
4: Девы, преодолеть любые препятствия сегодня помогут не напор и сила, а холодный расчет и здравый смысл.
5: Весы, планы могут неожиданно измениться, поэтому лучше оставить себе пространство для маневра и гибкости.
3: Скорпионы, сегодня гораздо эффективнее полагаться на собственные силы, так вы быстрее добьетесь желаемого результата.
4: Стрельцы, ваши слова будут обладать особой убедительностью, поэтому день отлично подходит для переговоров и важных разговоров.
5: Козероги, неожиданные обстоятельства могут скорректировать ваши планы, поэтому заранее подготовьте запасной вариант.
3: Водолеям звезды говорят о том, что спешка сегодня станет главным препятствием на пути к успеху, поэтому действуйте спокойно и без лишнего давления.
4: Закончим рыбами. Даже если день начнется не идеально, немного находчивости и здравого подхода помогут быстро вернуть ситуацию под контроль.
5: А через несколько минут у нас тоже все под контролем. Улыбнула, поделимся с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 9:18 на Радиус ФМ. У нас улыбнула. Будем делиться мемами и шутками из интернета.
2: Ну, простите меня заранее.
1: Давай.
2: Еще раз пошутишь про мою фигуру, получишь по лицу. Ты меня понял?
3: Да, понял.
2: Что ты понял?
3: Что твой лишний вес мне реально угрожает.
1: Ладно, нормально, бессмертный парень. Когда я говорю, что у меня все лежит на своих местах, это значит, что если мне понадобится ручка, я отодвину холодильник и возьму ту ручку, которая мне нужна.
3: Да, все,
1: я все знаю.
4: Я тоже в тему вот эту. Секрет прибранной двухкомнатной квартиры в том, что она трехкомнатная.
1: Это хорошо. Или есть балкон. Через 5 минут в нашем эфире вот этот поворот мы расскажем тебе, почему один из красивейших папоротниковых садов пришлось закрыть.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
6: Светофор. Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут. Цены цуд. Персик 6,99 за килограмм. Здивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
8: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ.
9: На Радиус ФМ.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с автодрайв.
9: Автодрайв.
0: На Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Всем привет! Доброе утро, страна! 9 утра, 26 минут в Беларуси. Прямо сейчас мы готовы рассказать, почему один из красивейших папоротниковых садов пришлось закрыть.
0: Вот это поворот!
1: Все начиналось очень красиво. Папоротниковый сад в парке Королевы Елизаветы, Новая Зеландия. Живописная достопримечательность, к сожалению, была временно закрыта.
2: Почему?
1: Потому что сотрудники обнаружили среди папоротников нечто, что они назвали отвратительным. Кучки человеческих фекалий. И это при том, что в парке вообще-то имеются общественные туалеты, да, ну как бы все нормально. И на чистоту и удобство этих туалетов никто никогда не жаловался. Что заставило хулиганов, причем, ну, не одного, это было несколько раз, испражняться посеред папоротников остается загадкой. Что? Сотрудники, ну, как бы провели уборку в загаженном саду. Ну и тактично напомнили всем, что здесь вам не туалет.
3: Свинство. Реально свинство. Я думаю, что справиться с этой ситуацией могли бы помочь змеи и пауки. Разумеется, сделать все так, чтобы простые посетители были в безопасности. Ну, те, кто ходят по дорожкам, фотографируют папоротники, там читают, смотрят. Но те, у кого форсунки не держат, трижды бы подумали, перелезать ли через ограждение и делать то, что делать нельзя.
2: Форсунки не держат.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:32 в стране. Доброго утра тебе. Это пробудители на Радиус FM. Погнали дальше.
3: Мы желаем тебе самого прекрасного, самого пятничного утра. И в ближайшие полчаса в нашем эфире «Смотри, что нашел». Расскажем, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
4: А потом на «Эростендап» послушаем, что думает искусственный интеллект об идеальном, ленивом дне для человечества.
2: А прямо сейчас в нашей студии Ром Савосик. Ром, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
5: На дорогах Минска почти свободные пробки в столице 2 балла, а по данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от проспекта Машерова до улицы Калинина время проезда 8 минут. И от улицы Мазурова до улицы Матусевича тут проезд займет 7 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем плюс 14-16, в Гродно и Бресте 17-19 тепла, в Витебске 20-22 выше нуля. В Могилеве днем плюс 24-26 и в Гомеле 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на Радиус FM «Пробудители».
0: Радиус FM.
6: Я завершу

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Знаете, вот без преувеличения я бы сам слушал наш эфир, особенно в пятницу, потому что тебе на протяжении 3 часов напоминают о том, что впереди выходные, дают какие-то прикольные советы к выходным. Так еще и прямо сейчас мы готовы рассказать, что можно посмотреть в кино сегодня и на выходных. 9 утра, 39 минут в Беларуси. Это Пробудитель на Радиус FM. Погнали!
0: Смотри, что нашел.
2: Ну что, кто начнет?
3: Давай я начну. У меня такая, знаешь, и с одной стороны драма, с другой стороны комедия. Ну, хотелось чего-то такого теплого, уютного, окутывающего. «Необычайно умные создания» называется фильм. Если очень коротко и без спойлеров, то после смерти мужа Това, ну, наша главная героиня, она работает ночной уборщицей в океанариуме. И вот она там все это созидает, рассматривает. Она, ну, наедине с собой, да, она никак не может отпустить эту ситуацию. И есть там очень необычный обитатель этого океанариума, немолодой гигантский осьминог по имени Марцелл. Он вроде как там и философ, и созидатель. И она находит в нем какую-то отдушину, и вроде как только ей он открывается. И потом в этом океанариуме появляется еще и какой-то молодой парень, который вроде как ищет себя, тоже не знает, куда себя приткнуть. И вот, знаешь, это будет такой, наверное, фильм о жизни, о целях в жизни, о месте в жизни, о своем предназначении. И все это будет подано в такой красивой обертке вот океанических созданий, разговоров. Что-то вроде «Ночи в музее», но чуть глубже и серьезней.
2: Вот в силу океанических историй «Холоп 3», ребята, возвращение легендарной комедии. В ролях теперь Кристина Асмус, Павел Прилучный и, конечно же, куда же без Милоша Биковича. Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы. Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра Первого. Морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.
1: Вот это прикольно. Так, я бы был не я, конечно, да, если бы не взял что-то очень-очень что? Позитивное.
3: Щенячий патруль 900.
1: Зверолюция! Ребята, зверолюция. После того, как Зои и ее питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируется. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама малышка Зои — острые когти, звериную силу и самый дикий нрав. Теперь ей предстоит возглавить вот эту совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир. Идем, смотрим всей семьей, обнимаемся, кушаем сырный попкорн и кайфуем.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
4: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
5: А мне бы черный, под новенькое платье.
6: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске. Большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
0: 3 цены. 3 цены. Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:48 в белорусской столице. Пробудители на Радиус FM предлагают послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Знаете, Губка Боб по телевизору недавно шел. Там была серия про то, как у них был дождливый денек, и они сидели дома и пили какао. Это так романтично, и как будто бы погода немножко к этому располагает, потому что холодно, пасмурно, и ты так вот хочешь посидеть дома, чтобы тебя никто не трогал, никаких вот этих вот, знаете, типа экстремальных выходных под названием «Сдохни или умри». А так чисто вот по лайту, просто дома телек, еда, завешенные шторы и ничего лишнего. И самое главное, что нет солнца, которое бы так и намекало тебе, ну выйдет на улицу, ну
1: Юля,
2: пожалуйста.
1: Это твой идеальный ленивый день, да?
3: Как? Да не только Юлин. Давай смотреть правде в глаза. Когда у тебя каждый выходный какой-нибудь день рождения или дача, или еще
1: работа,
3: что-то.
1: Работа, извините.
3: Да, да, а потом бах, и никуда не надо. Ну как?
1: Первые пару часов ты такой, так, в смысле?
3: Как?
1: Это, что это такое? Да. Но про ленивые дни, на самом деле, очень много можно разгонять. У каждого они свои. Вот послушать искусственный интеллект, мне кажется, намного прикольнее на тему, как выглядят идеальные ленивые дни, по его мнению.
4: Идеальный ленивый день — это когда у человека нет ни одного плана. Вообще, даже планов на отдых. Просыпаешься без будильника. Не потому что выспался, а потому что организм наконец-то выиграл многолетний спор с понедельником. Потом начинаешь главное занятие дня – лежать. Причем периодически переворачиваться на другой бок, чтобы активность все-таки присутствовала. Есть еще обязательный ритуал – посмотреть сериал. И так увлечься, что через 5 часов уже не помнишь ни название первой серии, ни собственную фамилию. Отдельный уровень – заказать еду. Потому что готовить в ленивый день – это уже спорт. Самое смешное – человек весь день ничего не делает, но к вечеру все равно устает. Отдыхать тоже оказывается непросто. И обязательно появляется чувство вины. Лежит человек под пледом и думает, надо бы заняться чем-то полезным, но не встает. Потому что идеальный ленивый день хорош именно тем, что все полезные дела могут подождать еще один идеальный ленивый день.
1: Вот как он прав, даже планов на отдых не надо строить.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
7: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Напиток газированный Дарида «Снежок». Всего 2,19 за 1,45 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык фирменный из птицы полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама.
9: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
9: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
9: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
9: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
9: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Вот, знаете, перед тем, как закончить все-таки наш эфир и уйти на долгожданные выходные, нас же очень много автолюбителей слушали, да? И вот очень частые споры. BMW, Mercedes или Audi. Вот совершенно не важно, какая машина у тебя есть. Главное, чтобы ты человек был хороший, водил машину свою хорошо и не ездил на Audi. Мне вот так кажется.
1: Серьезный вывод. Ты, Паш, знаешь, на всякий случай такси попроси, чтобы подъехало вот прямо ко входу. Мало ли здесь соберутся любители Audi. Ну, не хочется тебя провожать домой.
0: Друг, да. Ребят, 10 утра, 1 минута в Беларуси. Спасибо вам большое за то, что каждый будний день вместе с нами. На сегодня мы прощаемся.
2: Мы говорим тебе отличных выходных и до встречи каждый будний день с 7 до 10 утра на Радиус FM.
1: Ну а далее здесь у нас на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Он уже здесь вместе с нами. Классной пятницы.
3: Всем привет, Беларуси, 10 часов. О самых актуальных событиях расскажет Рома Савосик.
4: Привет, расскажу, как милиция будет обеспечивать порядок на выпускных вечерах и кто стал почетным членом мадридского футбольного клуба «Реал».
5: В радиусе новостей.
4: Президент Александр Лукашенко в числе первоочередных задач для отечественных производителей техники назвал 100% локализацию и обеспечение высокого качества продукции. Об этом глава государства заявил накануне, принимая кадровое решение.
6: Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
4: Наряды милиции будут дежурить в школах Беларуси на выпускных вечерах, сообщает МВД. В каждой школе и на прилегающих к ним территориях организовано дежурство нарядов милиции, усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также будут находиться парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. США договорились о соглашении по урегулированию конфликта с Ираном. Подписание документа может состояться уже в ближайшие дни, заявил американский лидер Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что не сможет лично присутствовать во время подписания соглашения, но будут вице-президент Джей Ди Венс и некоторые люди. Папа Римский Лев XIV стал обладателем звания почетного члена мадридского футбольного клуба «Реал». Ранее понтифик признался, что в противостояниях «Реала» и «Барселоны» отдает предпочтение мадридской команде. Несколько дней назад Лев XIV посетил стадион команды. Тогда ему вручили именную футболку «Реала» с именем понтифика и номером один. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем плюс 14-16, в Гродно и Бресте 17-19 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве плюс 24-26 и в Гомеле 25-27 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Только что на Radius FM отзвучал трек от Чейл и Don't Speak, и знаешь, этот кавер на старый добрый трек — это отличный повод вспомнить, что иногда в пятницу днем окружающим лучше просто помолчать. Особенно, когда кто-то из инициативных коллег пытается завести разговор про срочные правки к отчету. И, кстати, британские ученые недавно провели исследование и доказали, человек, который молча пьет утренний кофе в пятницу, живет на 2 года счастливее того, кто с самого рассвета пытается имитировать бурную деятельность. Бережем свои нервы до выходных рукой подать. Ну а чтобы планировать свои вечерние и дневные перемещения по городу было комфортно, давай посмотрим за окно.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами сильные дожди. В отдельных районах будут грозы. В Гродно и Бресте днем плюс 17-19, в Минске 14-16 градусов. В Витебске сегодня от 20 до 22 градусов, в Могилеве 24-26 со знаком плюс, ну а в Гомеле сегодня 25-27 выше нуля.
1: Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
4: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО «АСБ Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
3: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
4: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. На Radius FM выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении на Radius FM.
1: Слушай «В движении» на Radius FM в пятницу в 7 вечера.

0: Time на Радиус FM.
1: Так, откладываем в сторону все рабочие чаты и списки задач в эфире Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. И прямо сейчас у нас наступает время крутых подарков. Игра Gift Time. Четверг в самом разгаре, выходные уже буквально машут нам рукой, а это значит, пришло время прямо сейчас поиграть и разыграть два пригласительных билета

0: 2. Франция. Вариант 3. Лондон. Вспоминаем историю мировой гастрономии, включаем интуицию. Прямо сейчас присылай свою версию в нашу официальную телеграм-группу «Радиус ФМ». Через 2 топовых трека подводим итоги.
1: Gift Time на «Радиус ФМ».

0: Time на Радиус FM.
1: Ну что, пришло время раскрыть карты и узнать, кто же у нас сегодня забирает главный трофей. На кону два пригласительных билета на линию Сталина. И я напоминаю, что вопрос у нас звучал следующим образом. Сегодня мы отмечаем Международный день фалафеля. И мы спрашивали, где впервые придумали это хрустящее блюдо из нута. И большинство из вас не поверили в европейские корни этого лакомства и оказались абсолютно правы. Фалафель действительно появился на Ближнем Востоке, а первыми его начали готовить еще в Египте в качестве замены мяса во время постов. И правильный ответ, вариант номер один – Древний Египет. И быстрее всех этот аппетитный факт в сообщениях в нашей телеграм-группе «Радиус FM» назвал Алексей Темнов. Номер телефона заканчивается на 4412. Лёш, мы тебя поздравляем. Билеты на линию Сталина уже твои. Ну а для всех еще раз напомню, что уже в эту субботу в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет масштабная реконструкция боя афганской войны и показательный заезд легендарной БМП. Чтобы приобрести билеты, заходи на сайт «Линии Сталина» и приезжай на крутые выходные. Что ж, итоги подведены, билеты разыграны, а мы буквально на пару минут прервемся на короткий блок полезной рекламы, после которого продолжим.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама.
8: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
9: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 11 часов. Ты по-прежнему на волне Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. И мы продолжаем заряжаться на отличный день. Пятница уже вовсю разгоняет настроение на максималках. Ведь Радиус FM — это топовая радиостанция страны, которая задает правильный ритм столице и всей Беларуси. И прямо сейчас, по нашей неизменной традиции, заряжаем мощнейший блок из 10 топовых треков нон-стоп. Послушаем Феликса Йена, Рэя Делтона, Call It Love. Why don't we call it love? До этого в твои динамики ворвутся Rehab, Mufasa и Rennie с треком Believe. Крэш Адамс также через пару минут ожидает тебя в динамиках New Heart. Слушай любимые ритмы, заходи на сайт radiusfm.by, участвуй в музыкальном тестировании и активно голосуй за треки, чтобы влиять на эфир. Напомни, сегодня в 15.00 стартует также наш топ-чарт, где мы определяем двадцатку лучших треков по твоему выбору. Ну а через пару секунд в эфире прозвучат самые актуальные новости. В Минске 11 часов. Передаю слово Роме Савосику. Ром, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, расскажу. Сколько ребят выпускается из школы, кто стал первым в истории долларовым триллионером?
0: В радиусе новостей.
2: Правительством Беларуси принято решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документом предусмотрено, что в подчинении Национального агентства по туризму будет передано гуманитарно-образовательное республиканское унитарное предприятие «Центр международных связей». Также оно сменит название на «Центр развития туризма и международных связей». Ранее предприятие подчинялось Министерству образования. Сегодня в Беларуси стартовали выпускные вечера. По всей стране праздничные мероприятия начнутся в учреждениях образования с торжественного вручения аттестатов и традиционного прощального вальса, а затем переместятся на крупнейшие городские площадки. В этом году 11 класс в Беларуси оканчивают более 58 тысяч ребят, из них более 13 тысяч в Минске. А тем временем школы и гимназии страны уже начинают прием документов в первые классы. Процесс продлится до 15 августа. Чтобы записать ребенка в первый класс, родителям нужно подать заявление на имя директора школы, подготовить и принести в школу медсправку о здоровье ребенка, а также свидетельство о рождении. Предпосылок к решению украинского конфликта нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. По ее словам, все очевиднее, что западные элиты даже перестают пытаться скрывать свою русофобию. Им не нужна единая, суверенная, динамично развивающаяся Россия. Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером. Его активы существенно возросли благодаря размещению акций компании SpaceX на бирже IPO. Как итог, состояние американского предпринимателя прямо сейчас оценивают в 1,1 триллиона долларов. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем плюс 14-16, в Гродно и Бресте 17-19 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве плюс 24-26 и в Гомеле 25-27 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Эннели и танцевальный трек Free to One только что отгремел на Радиус FM. Классный, бодрый трек, чтобы немного ускориться перед долгожданным обедом. Вообще, пятница — удивительный день с точки зрения физиологии. Время до обеда тянется бесконечно, словно резина, а после обеда сжимается буквально до 5 минут. И психологи утверждают, что предвкушение пятничного вечера бодрит и вырабатывает гормоны счастья гораздо лучше, чем самый крепкий эспрессо. И главное — направить эту энергию в мирное русло, а не на попытки переделать гору накопившихся за неделю дел за оставшиеся полчаса. Давай прямо сейчас мы проверим, что у нас происходит с погодой на этот час, после чего мы вернемся к нашей топовой музыке.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами сильные дожди. В отдельных районах будут грозы. В Гродно и Бресте днем плюс 17-19, в Минске 14-16 градусов. В Витебске сегодня от 20 до 22 градусов, в Могилеве 24-26 со знаком «плюс», ну а в Гомеле сегодня 25-27 выше нуля.
1: Реклама.
2: Билетики выбирай и играй на Толото.бай. Телефон 017-329-2129.
3: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Чай ТЭС с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены. 3 цены.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Кокстон с глубоким треком «Vertigo» в эфире. И как раз та музыка, под которую хочется на пару минут отключить все рабочие уведомления, закрыть глаза и представить, что ты где-то на морском побережье, а не стоишь в плотной городской пробке. И, кстати, само слово «Vertigo» означает «головокружение». Примерно такое же чувство испытываешь, когда в пятницу после обеда открываешь свой ежедневник и понимаешь, сколько всего еще горит. И если верить звездам и гороскопам, сегодня отличный вечер для спонтанных решений, так что не планируй ничего банального и скучного, а пока делаем небольшую паузу на рекламу, после которой продолжим создавать правильное настроение.
1: Реклама.
2: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Даня, и на выпускном ему было не радостно, а тревожно, потому что впереди начиналась жизнь, в которой никто не скажет, что делать дальше. Все вокруг фотографировались, смеялись, строили планы. Кто-то уже знал, куда поступает, кто-то уверенно говорил «разберусь по ходу», а Даня слушал это и чувствовал: «Я как будто стою на краю, и дальше неизвестность».
3: «Не понимаю. Все же этого ждали. Свободы, взрослой жизни. Почему так страшно?»
2: «Потому что вместе со свободой приходит ответственность. Раньше многое было решено за тебя. Куда идти, что учить. Это давало ощущение опоры. А теперь опора становится внутренней, и ее еще нужно выстраивать. Мозг не любит неопределенность. Когда нет четкого плана, он начинает рисовать худшие сценарии».
3: «То есть страшно не будущее, а то, что нет инструкции?»
2: «Именно. Есть еще одна ловушка – сравнение. Кажется, что все вокруг уже определились, а ты нет. Но правда в том, что многие говорят уверенно и одновременно сомневаются. Просто не вслух. Переход из школы во взрослую жизнь – это этап, где нормально не знать».
3: «То есть растерянность – это часть процесса?»
2: «Да, поэтому важно уменьшить масштаб, не решить всю жизнь сразу, а сделать следующий шаг – выбрать направление, попробовать, посмотреть, разрешить себе ошибаться, не жить чужими сроками. У каждого свой темп. Сохранять базу, режим движения, общения. Когда жизнь структурирована хотя бы частично, тревога снижается».
3: «То есть взрослеть – это не когда все понятно, а когда ты умеешь идти даже в тумане».
2: «Очень точно. Выпускной пугает не потому, что что-то заканчивается, а потому что начинается новое без гарантии. Но именно в этом и есть жизнь. И иногда лучший способ справиться со страхом начала – сделать первый шаг».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Полдень в эфире Радиус FM. Это отличный день с Кириллом Громовым. И пятница стремительно перевалила за свой экватор. Это значит, что до заслуженного отдыха и свободы осталось совсем чуть-чуть. Ты слушаешь топовую радиостанцию страны, и мы продолжаем делать твой день ярче, динамичнее и позитивнее. Впереди у нас 10 топовых треков без рекламы и разговора. Среди них Эбон и его трек «Hello». Также послушаем Сирил и его «Stumbling In». Ну а раньше всех Джованни Ричи и Марк Дэн «Let Me Die». Не забывай, что на сайте radiusfm.by идет масштабное музыкальное тестирование. Обязательно заходи, выбирай своих фаворитов и активно формируй плейлист нашей радиостанции. Но пока мы прервемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим наш музыкальный нон-стоп. Беларуси, 12 часов. Рома Савосик готов поделиться с тобой актуальными новостями к этому часу.
2: Привет, расскажу, сколько белорусы получили зарплат в конвертах и что с очередями на границе.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня даст интервью телеканалу «Аль-Арабия». Он основан в 2003 году, штаб-квартира располагается в городе Эр-Рияд. Канал работает в круглосуточном формате на арабском языке и доступен в более чем 150 странах. Ожидается разговор о глобальной политике, региональной и мировой безопасности, а также о месте Беларуси в стремительно меняющемся мире. 200 миллионов рублей было выплачено в конвертах за 2025 год. Такие данные привели в Комитете госконтроля. В прошлом году только по материалам органов финансового расследования было возбуждено более 120 полных дел по фактам выплаты такой зарплаты. Для решения этой проблемы КГК предлагает создать такие условия, чтобы не было экономического смысла платить работникам официально лишь минимум, а остальное давать в конвертах. Примерно 500 легковых и грузовых авто ожидают въезда в Евросоюз, сообщает Госпогранкомитет. Наибольшая очередь грузового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыки – 110 единиц. Что касается легковушек, то их больше всего также на польском направлении. Перед пунктами пропуска Тирасполь и Кузница-Белостоцкая стоят 220 и 76 машин соответственно. Сегодня ушел в отставку министр обороны Великобритании Джон Хилли. При этом чиновник не просто уволился, он обвинил премьер-министра Кира Стармера в бессилии обеспечить финансирование армии для противостояния внешним угрозам. Также напомню, на днях стало известно, что дефицит военного бюджета Великобритании составит 28 миллиардов фунтов. Чехия сегодня забила первый гол на чемпионатах мира по футболу за последние 20 лет. Однако это не помогло команде добиться победы в противостоянии с Южной Кореей. Команда из Азии победила со счетом 2-1. Напомню, во втором туре ЧМ в рамках группы А корейцы сыграют с Мексикой, в то время как Чехия примет ЮАР. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске днем +14-16, в Гродно и Бресте 17-19 тепла, в Витебске +20-22, в Могилеве +24-26 и в Гомеле 25-27 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки.

0: Кейли, стильный трек «Back to Me» звучит на волнах Радиус FM. Ритм этой песни задает правильный тон. Самое время начать думать о приятных планах на вечер. Ученые недавно как-то подсчитали очень интересную вещь. Те люди, которые планируют свой пятничный отдых заранее, чувствуют себя в субботу гораздо счастливее тех, кто просто плывет по течению. Хотя, честно говоря, просто посидеть в тишине и повтыкать в стену после сумасшедшей рабочей недели — это тоже прекрасный план и весьма достойный уважения. Но давай мы разбавим эту рутину красивыми планами. Например, прямо сейчас узнаем, какая погода нас ожидает сегодня по Беларуси.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами сильные дожди. В отдельных районах будут грозы. В Гродно и Бресте днем плюс 17-19, в Минске 14-16 градусов. В Витебске сегодня от 20 до 22 градусов, в Могилеве 24-26 со знаком плюс, ну а в Гомеле сегодня 25-27 выше нуля.
1: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
9: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама.
11: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
12: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
11: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
13: Мы говорим вам 4!
14: Да! Да!
11: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
14: Так можно было, да?
11: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Тайм на Радиус FM.
1: Так, откладываем в сторону в очередной раз все наши рабочие чаты и списки задач, потому что у нас игра Gift Time. У нас на кону два пригласительных билета на линию Сталина, и чтобы их забрать, тебе прямо сейчас нужно превратиться в музыкального эксперта и угадать по одному загаданному слову, какого исполнителя мы зашифровали в треке. Прямо сейчас включаем отрывок. Кто же мог спеть это одно единственное слово? Вариант 1 — Мод, вариант 2 — Акмаль, вариант 3 — Джонни. Включай свой музыкальный слух и прямо сейчас пиши правильный ответ в нашей официальной телеграм-группе Радиус FM. Заходи, ищи значок сообщения, и через пару топовых треков я подвожу итоги и называю имя счастливчика, который всех опередит. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Ну что, пришло время раскрыть карты и узнать, кто же у нас сегодня забирает главный трофей. Напомню, на кону у нас два пригласительных билета на линию Сталина. И пару треков назад мы ставили одно единственное слово из песни какого-то исполнителя. И тебе нужно было угадать, кто же это. А правильный ответ — это неподражаемый Джонни. И быстрее всех этот музыкальный ребус в комментариях, в сообщениях в нашей телеграм-группе Радиус FM отгадал слушатель Саша Лысков. Номер телефона заканчивается на цифры 1994. Саша, наши самые громкие тебе аплодисменты, поздравления. Билеты на линию Сталина отправляются тебе, ну а для всех напомню, что в эту субботу, 13 июня, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет масштабная реконструкция боя Афганской войны и показательный заезд легендарной БМП. Все подробности на сайте «Линии Сталина». Итоги подвели, билеты разыграли и продолжаем наш топовый эфир. До конца этого часа послушаем также не менее классных исполнителей и услышимся с тобой в часе новом.
0: Time. На Радиус FM.
2: Реклама.
3: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
4: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
5: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
6: Алкоголь вызывает зависимость. Алкоголь вызывает зависимость. Зависимость слушает. Прием.
7: Хорошо.
2: Слушай. Слушай пробудителей по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13.00 в Беларуси. С тобой Кирилл Громов и отличный день. Пятница уже вовсю вошла в кураж, и ты находишься на правильной волне топовой радиостанции страны Радиус FM. По доброй традиции, прямо сейчас мы запускаем 10 треков без рекламы и разговора, среди которых Дэвид Гетта, Тедди Свимс и их трек «Ган-ган-ган». Также послушаем Ким Петрас и Сэм Смит «Unholy». Алекс Альта и KDDK также готовы ворваться в твои динамики с треком «One and Two». Обязательно заглядывай на наш сайт radiusfm.by, участвуй в музыкальном тестировании и формируй плейлист своей мечты. Ну а прямо сейчас мы сделаем небольшую паузу на выпуск новостей, после чего продолжим. Беларуси, 13 часов. Встречаем Рому Савосика и заодно выпуск новостей. Рома, привет!
2: Привет, расскажу, какая уникальная специальность появится в колледжах и смогут ли все же Иран и США заключить сделку.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь получила 1,2 миллиарда долларов кредитов от России в 2025 году. Такие данные привел министр финансов нашей страны Владислав Татаринович. Он также отметил, что на начало этого года госдолг в эквиваленте равен 72 миллиардам рублей. По отношению к ВВП уровень госдолга составил 26% и не превысил безопасных пороговых значений. На руднике Беларусь-Калия произошла трагедия. Трое рабочих и тракторист возводили дверную солебетонную перемычку, когда произошло ее разрушение. В результате ЧП смертельные травмы получил 51-летний крепильщик рудника. Также травмированы 35-летний тракторист и учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходит практику на предприятии. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. В Белорусском колледже откроют уникальную специальность. Речь идет о Гомельском государственном химико-технологическом колледже. Здесь открывают специальность эксплуатации и обслуживания нефтяных и газовых месторождений. Первый набор составит всего 28 человек. Обучение будет проходить по дуальной системе. Теорию учащиеся освоят в аудиториях, а практические навыки получат непосредственно на производстве. Меморандум об урегулировании конфликта между США и Ираном состоит из 14 пунктов. Его официально опубликовало правительство исламской страны. В числе положений – снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из граничащих с Ираном зон. Напомню, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ряд итоговых положений договоренностей с Ираном согласован всеми вовлеченными в переговоры сторонами. Однако американские силы будут поддерживать морскую блокаду республики до заключения сделки. Обновленная ИИ-модель Siri не согласится стать романтическим партнером человека. Разработкой нейросети занимается компания Apple, и сотрудники отмечают, что не хотят заниматься искусственным интеллектом просто ради искусственного интеллекта. Яблочные стремятся к тому, чтобы ИИ органично вписался в существующие функции iPhone. Далее коммерческая информация. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы были новости о погоде далее. В Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, в отдельных районах грозы, ночью утром местами будет сгущаться туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью +7-9, днем 18-20 тепла. В Минске ночью +9-11, днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью +11-13, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве ночью +12-14, днем 18-20 тепла. В Гомеле ночью +12-14, днем 19-21 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Робин Шульц «In Your Eyes» только что отзвучал, и это немецкий диджей и продюсер точно знает толк в правильных танцевальных ритмах. Интересный факт, его фирменные солнцезащитные очки — это не просто дань эпатажному сценическому образу, а вполне практичный способ абстрагироваться от толпы и софитов во время долгих и утомительных ночных перелетов. И британские ученые, кстати, выяснили, что хорошая танцевальная музыка повышает уровень эндорфинов в крови ровно настолько, чтобы пережить любые пятничные правки и замечания от руководства широкой улыбкой. Давай проверим, какая погода сопровождает нас на этот час, после чего продолжим.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами сильные дожди. В отдельных районах будут грозы. В Гродно и Бресте днем плюс 17-19, в Минске 14-16 градусов. В Витебске сегодня от 20 до 22 градусов, в Могилеве 24-26 со знаком плюс, ну а в Гомеле сегодня 25-27 выше нуля.
1: Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама.
6: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
7: У меня в гостях тренер по серф-скейту и вейк-серфингу Анатолий Бахтин. И сегодня мы поговорим о том, насколько сложно освоить доску, нужна ли специальная подготовка и где в Минске можно попробовать себя в этих необычных видах спорта.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: На Радиус ФМ.
1: Да-да-да, в эфире Gift Time, и на кону у нас абонемент на целый месяц занятий в легендарную сеть фитнес-клубов «Адреналин». И это твой реальный шанс запустить мощную трансформацию, поработать над рельефом и сделать это с максимальным комфортом под руководством топовых тренеров. И чтобы забрать прямо сейчас абонемент, вопрос у нас будет, конечно же, связан с нашими фитнесами и тренажерными залами. Все знают, что для красивой осанки и мощного плечевого пояса нужно тренировать спину. А какая мышца человеческого тела является самой широкой и по своей форме напоминает крылья, отвечая за ту самую заветную V-образную фигуру? Вариант 1.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: на Радиус FM.
1: Ну что, пришло время прямо сейчас раскрыть карты и выбрать счастливчика, которому достанется абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». Напомню, мы проверяли твою фитнес-эрудицию и анатомические знания. Какая мышца спины является самой широкой и дарит ту самую заветную V-образную фигуру? Абсолютное большинство ответило без колебаний. Ведь само название говорит за себя. И правильный ответ, вариант номер два, это широчайшая мышца спины. Именно ее в залах уважительно называют крыльями. И быстрее всех этот спортивный факт в комментариях нашей телеграм-группы выдал наш столичный слушатель, точнее слушательница. Вероника, поздравляем тебя. Номер телефона заканчивается на цифры 5320. Наше поздравление. Абонемент твой. Ну а для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это твое идеальное пространство для спорта, здоровья и отличного настроения. 30 клубов по всей стране. Вас ждут просторные тренажерные залы с самыми современными оборудованиями, огромный выбор групповых программ на любой вкус, комфортные спа-зоны и, конечно, команда профессиональных тренеров. Приходи в «Адреналин» и заряжайся энергией успеха. Итоги подведены, и мое эфирное время подходит к финишу. С тобой был Кирилл Громов, но не переключайся. В следующий час ты будешь врываться в компании Леши Якимовича. Буквально через пару минут Леша ворвется в студию, чтобы закидать себя свежими мировыми треками, горячими новостями и порцией отличного настроения. Делай погромче, это Радиус FM. Меня зовут Кирилл Громов, услышимся.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
5: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
6: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены. Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Broken Strings. Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless New Religion. А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
3: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. У нас 12 июня, пятница. И, наконец-то, ура, у нас вот-вот уже будут выходные. Последние рабочие часы этой недели у нас подходят к завершению. Я считаю, что не нужно вообще тянуть. И давай сразу переходить к делу. По этому поводу, чтобы красиво проводить эту пятницу и встретить красиво выходные, я запускаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой трек Филатова и Кереста под названием «Time Won't Wait». Также услышим с тобой трек «Bad Dreams» от Teddy Swims. Ну и самым первым к нам залетит мощный трек «Ordinary» от Алекса Борена. Ну что ж, я считаю, что сейчас самое время выдохнуть, так что наливай себе что-нибудь вкусненькое, устраивайся поудобнее и на ближайшие 30 минут растворяйся в топовой музыке. Ну а мы пока что быстренько пробежимся по новостям. В Минске 14.00. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. Далее расскажу, сколько можно заработать в Минском студотряде и какие тренировки продлевают жизнь.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш». Разговор длился 1.5 часа и касался глобальной политики, ядерного оружия, ситуации на украинской границе и белорусского опыта адаптации к новой реальности. Интервью брала журналистка Мелинда Нусифура. Телеканал вещает на 150 стран, его аудитория больше 110 миллионов человек. Председатель правления Нацбанка Роман Головченко объяснил, почему снизили ставку рефинансирования. С 1 июня она составляет 9,25% годовых. Причина – устойчивое снижение инфляции, стабильный приток вкладов населения, умеренные темпы кредитования. По прогнозам Нацбанка, базовая инфляция до конца года сохранится на уровне около 5%, что дает возможность для дальнейшего снижения ставки при благоприятных условиях. В Минске этим летом в студотрядах работают 6500 молодых людей. Им предложили 400 отрядов разного профиля – сервисных, педагогических, строительных, производственных. Всего в городе 300 предприятий готовы трудоустраивать студентов. Например, на Минском хладокомбинате ребята получают от 2000 рублей на руки за период работы. В день открытия чемпионата мира по футболу Мехико накрыла волна протестов у стадиона, где собрались болельщики. Активисты раскритиковали власти за высокие затраты на турнир на фоне социальных проблем. Демонстранты пошли на штурм полицейских кордонов. В силовиков полетели камни, правоохранители применили светошумовые гранаты. Несколько полицейских получили ранения, десятки протестующих арестованы. Ученые выяснили, для долголетия достаточно 2 часов силовых тренировок в неделю. Согласно данным исследования, те, кто занимался силовыми от 90 до 120 минут в неделю, имели риск смерти на 13% ниже, чем те, кто не тренировался. А если сочетать силовые с кардионагрузками, эффект еще сильнее. Увеличивать время смысла нет, дополнительной пользы это не приносит. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых. Срок – до 15 лет. Сумма – до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Это были Audio Soul с треком Dance Floor. И вот знаешь, если у тебя от этого ритма проснулось желание, ну, хотя бы перестать втыкать в телефон, значит, мы с тобой на правильном пути. Ну и в целом, говоря вот об этом состоянии, когда ты, ну, просто сидишь и смотришь в одну точку в стену минут 20. В общем, ученые решили официально разрешить нам быть многозадачными гениями. Раньше все твердили, мол, делай что-то одно, иначе у тебя мозг взорвется. А тут ребята провели эксперимент. Они 5 недель заставляли людей распознавать 1000 моделей машин. И спросишь, что по итогу? Мозг просто перекинул задачу с префронтальной коры, которая вечно паникует, на височную, где у нас лежат навыки, доведенные до автомата. В общем, научились делать 2 сложные вещи сразу. Так что если там твой начальник или кто-то там еще будут тебе говорить, что ты не умеешь концентрироваться, ты им говоришь, что ты не отвлекаешься, ты просто переводишь свои нейронные связи в режим апгрейда. Ну что ж, ты на Радиус FM, мы продолжаем и слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, в отдельных районах будут грозы. В Бресте и Гродно ночью +7, +9, а днем +18, +20. В Минске ночью 9-11 тепла, а днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью +11, +13 со знаком плюс, а днем +16, +18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, а днем 18-20 со знаком плюс. В Гомеле ночью +12, +14, а днем +19, +21.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
8: Дети во дворе спорили, чей папа сильней, даже не подозревая, что это один и тот же человек.
1: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибарекса и Фейтлесс.

0: Baby Rex с треком Your Religion. Прямо сейчас она выдала, можно сказать, идеальный саундтрек для состояния, когда ты резко решил начать жизнь с чистого листа. В общем, новая религия, одним словом. Вот, и в целом, если хочешь сфокусироваться на реально классной музыке, то никуда не убегай, потому что буквально уже в следующем часу будет здесь Кирилл Громов, и он ворвется в эфир со своим топ-чартом и расскажет, кто на этой неделе рвет абсолютно все топ-чарты. Ну, а я пока еще напомню, что у нас на сайте radiosfm.by проходит музыкальное тестирование. Там мы разыгрываем 5 пар крутых беспроводных наушников. Суть простая. Заходишь на сайт, слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и ты автоматически становишься участником нашего розыгрыша. Ну а победителей мы выберем уже рандомным способом совсем скоро. Ну что ж, с тобой был Леша Якимович. Мне уже пора бежать. Встретимся вечером сегодня в программе «В движении» ровно в 7 часов, так что не переключайся и не теряй волну. Ну а я тебе желаю хорошего дня.
1: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама.
5: Алиса, как слушать музыку без подписки?
6: Все просто. Слушай Радиус FM.
5: Алиса?
6: Уже включаю.
1: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовых.

0: Уроки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: В соцсетях мы всегда можем закрыть свои аккаунты, ну, либо скрыть их от определенных пользователей. Однако за любым таким профилем все равно тянется невидимый шлейф, который в IT называют метаданными. Что же это такое, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
1: Представь, что ты отправил другу запертый стальной сейф. Никто не знает, что внутри, там твоя тайна. Но на самом сейфе наклеена бирка, кто отправил, кому, в какое время, из какого города и сколько этот сейф весит. По сути, эта бирка и есть метаданные. Грубо говоря, это информация о самой информации. Алгоритмам не нужно читать твои сообщения, им достаточно знать, в какое время ты заходишь в сеть, как долго длится твой звонок и из какой точки мира ты его совершаешь. По этим мелким деталям можно составить твой идеальный портрет, твои привычки, твои слабости и даже твое настроение. Твоя цифровая тень говорит о тебе намного громче, чем твои слова.
0: Оценка Технодзена.
1: Пусть ты и не просил, но на эту тему у меня есть определенный совет. Я его, конечно, дам, перебить же ты меня не можешь. В общем, обрати внимание на метаданные своего дня. Твои слова могут быть о великих целях, но о чем говорят твои повседневные микродействия. Постарайся сделать так, чтобы твоя тень не противоречила твоему внутреннему свету.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. В этом выпуске я расскажу о безопасных дозах мороженого для детей и взрослых и о том, сколько абитуриентов сдадут экзамены в резервные дни. Александр Лукашенко дал полуторачасовое интервью телеканалу «Аль-Арабия». Ответив примерно на два десятка вопросов, журналистка Мелинда Нусифора назвала разговор очень значимым и заявила, что он будет иметь огромное влияние. В эфире покажут интервью без купюр на нескольких языках. Аудитория телеканала, который стремится представлять разные точки зрения, около 400 миллионов человек. Максима Лысенко официально представили коллективу Министерства природных ресурсов. Накануне его назначил президент. Вице-премьер Юрий Шулейко подчеркнул, перед ведомством стоят серьезные задачи. Система должна быть построена и строго контролироваться. Спрос с нового министра будет наисерьезнейший, отметил он, имея в виду критику, которая прозвучала от главы государства. На ЦЭ и ЦТ в резервные дни зарегистрировались больше 600 человек. Большинство из них будут сдавать русский язык, 276 участников. Резервные дни 18, 20 и 22 июня. 18 можно сдать любой предмет, 20 кроме русского и белорусского, а 22 только эти два языка. В Германии все больше компаний объявляют о банкротстве. Только за первый квартал этого года число заявлений выросло на 6,5%, до 6275 случаев. Особенно сильно пострадали транспорт, складское хозяйство, гостиничные и строительные секторы. Экономисты прогнозируют, что банкротство продолжит расти из-за слабой экономики. Врачи рассказали, сколько мороженого можно есть детям и взрослым. Детям до 2 лет мороженое давать не стоит из-за сахара и жиров. После 2 лет можно вводить постепенно, без заменителей молочного жира и не чаще раза в неделю после еды. Взрослым оптимально есть мороженое 3 раза в неделю, не больше 100 граммов за раз. А тем, кто следит за фигурой, лучше выбрать фруктовый лед. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Тепла. В студии была Наталья Еленская. Далее в эфире ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.
0: Наша

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пора отключать уведомления в рабочих чатах, задвинуть подальше все отчеты и сделать приемники погромче. В эфире Радио СФМ стартует главный штурман в океане лучшей музыки. Это топ-чарт. Ближайшие два часа мы проведем в режиме 100% музыкального отрыва. Всю неделю ты заходил на сайт radiosfm.by, кликал за своих фаворитов, а я, Кирилл Громов, теперь подвожу итоги этого масштабного голосования. Сразу скажу, интриг сегодня больше, чем в закрученном детективе. Но прежде чем мы перейдем к свежим результатам, давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. Ее замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». На втором месте располагались Бибер Эксей «Faithless New Religion». А вот первое место досталось красавчикам BTS «Swim». Открываем наш парад, и на 20-й строчке нас встречает парень Тимошенко со своим качающим клубным боевиком «You Make Me Feel». На прошлой неделе он уверенно держался на 19-й позиции, но сегодня пам-пам потерял ровно одну строчку. Голосов немного не хватило, но трек по-прежнему заставляет чувствовать себя на все 100. Погнали!
0: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: На 19 месте обосновалась главная рекордсменка мировой поп-сцены. Это Тейлор Свифт со своей драматичной историей «The Fate of Ophelia». Тейлор у нас совершила небольшое падение. На прошлой неделе она открывала двадцатку, а сегодня потеряла еще одну строчку и опустилась на 19 место. Пока Тейлор переживает очередную драму, мы делаем короткую паузу и улетаем за океан. Время нашего обзора топ-билборд. Посмотрим, по что сейчас ходит с ума в Штатах. На 5 месте Оливия Родриго «The Cure». 4 место достается Дрейку «Шабанг». Элла Лангли с треком «Be Here» на 3-й строчке. Также Элла Лангли, но уже с треком «Choosing Texas» у нас сегодня под номером 2. Ну и Дрейк забирает сегодня золото в этой рейтинговой таблице с треком «Янис». А послушаем мы сегодня горячую новинку от девичьей группы Cat Psy под названием Pinky Up. В самом чарте Billboard девчонки сейчас занимают 92-е место.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM. На 18-й строчке у нас закрепились легендарные немецкие рокеры Tokyo Hotel со своим лиричным синглом How to Love. Для братьев Каулиц неделя выдалась удачной, они совершили прыжок на одну позицию вверх по сравнению с прошлым выпуском, когда сидели на 17-м месте. Ностальгия работает как надо, а мы прибавляем ходу, время фреш-прогноза. Прямо сейчас мы оцениваем шансы поп-королевы Мадонны с ее новым зажигательным треком Love Sensation. Мадонна в очередной раз доказывает, что возраст — это просто цифра в паспорте, когда у тебя есть такое безупречное чувство ритма.
1: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю позицию сегодня занимает интернациональное трио Vidé, Stace и Annelie со своей красивой меланхоличной работой Heartbreak Song. На прошлой неделе они были на 18-м месте, а сегодня плюс одна позиция вверх. Медленно, но верно, ребята ползут к вершине. Ну а теперь пришло время запустить наш музыкальный Делориан и отправиться в прошлое. В эфире «Перемотка». Мы переносимся ровно на 10 лет назад. В яркий 2016-й вспоминаем хит Джастина Тимберлейка «Can't Stop the Feeling», который стал главным саундтреком к мультфильму «Тролли» и заставил танцевать абсолютно всю планету.
0: Перемотка.

0: Чарт.
1: Радиус FM.
2: На 16-й строчке у нас уютно расположился австрийский электронный дуэт «Клан Карусель» со своим атмосферным дип-хаус-треком «Ride». На прошлой неделе они обитали на 10-м месте, но за 7 дней потеряли свои позиции. Минус 6 строчек вниз. Ну, конечно, результат так себе. Придется австрийцам снова доказывать свои права на лидерство, а мы меняем географию и смотрим, что сейчас слушают на другом конце планеты. Заглянем в топ Австралии. На 68-й строчке местного чарта там сейчас вовсю разрывает колонки крутая коллаборация Fisher и Tones and Die под названием Favor. Мощный хаус-вайб прямиком с австралийских побережий. Прибавляем звук.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
4: 15 место сегодня занимает британский House Descent. Это Sony Fodera, D.O.D. и вокалистка Poppy Bascom с треком Think About Us. За неделю этот сингл потерял одну позицию, опустившись с 14 места. Клубный ритм держит оборону в середине таблицы, но парням явно нужно поднажать. А у нас на очереди очередная порция эксклюзива. Время фреш-прогноза. Оцениваем новую сольную работу американца инди-артиста Алекса Уоррена, которая называется Passenger. Алекс умеет делать очень честную, цепляющую гитарную музыку, которая быстро захватывает все наши мысли и застревает в голове. Слушаем новинку и решаем ее судьбу на сайте.
3: Фреш-прогноз.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня занимает мощный отечественный электронный тандем KDDK Алекс Альта со своим плотным басовым треком One and Two. Парни на этой неделе, кстати, совершили отличный подъем, плюс 2 позиции вверх по сравнению с прошлой неделей, когда они сидели на 16-м месте. Бас по-прежнему качает как надо, а мы двигаемся дальше, и на 13-м месте у нас обосновался роскошный поп-дуэт немецкой певицы Леони и британца Калума Скотта и их сингл «Stay». На прошлой неделе они занимали 15-ю строчку, а сегодня плюс 2 позиции вверх.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 12-й строчке нашего хит-парада сегодня закрепился молодой американец Эбон со своей стильной работой «Hollow». Для парня неделя выдалась, конечно, немного прохладной. Трек потерял одну позицию по сравнению с прошлым выпуском, когда он уверенно занимал 11-е место. Фанаты, пора исправлять ситуацию на сайте radiusfm.by. Пока Эбон перегруппировывает силы, мы открываем наши музыкальные архивы. В эфире «Перемотка». Отматываем счетчик 2016 год и вспоминаем пронзительный электронный хит «Matthew Come и Kisses Back». Мэтти написал тонну хитов для топовых диджеев планеты, но и его сольные вещи звучат просто невероятно. Освежим в памяти.
0: Перемотка.

0: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Веро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Трицены.
2: Реклама. 20 лучших хитов недели.
3: Топ-чарт Радиус FM.
2: 11.
3: 11.

0: На 11 месте сегодня расположилось яркое интернациональное трио Alok Diba и Portugal The Man со своим солнечным треком Dive Into The Ocean. Ребята на этой неделе потеряли две позиции, опустившись из элитной десятки с 9 места. Будем надеяться, что они еще смогут вернуться в топ-10. Ну а мы на пару минут берем курс на Туманный Альбион. Давай посмотрим, кто прямо сейчас штурмует официальный чарт Великобритании — UK Singles Chart. На 5 месте Майкл Джексон и его трек Billie Jean.
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 Дрейк и его трек «Yummy». Третье место достается Оливии Родриго «The Cure». Сэм Фендер и Оливия Дин в этой таблице под номером 2 «Rain Me In». А вот золото в этой таблице достается Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me». И наше внимание привлекла 68-я строчка британского хит-парада. Туда очень уверенно зашел продюсер Джош Фэвес со своим клубным ремейком легендарного трека Мадонны «Like a Prayer». Фирменный хаус-саунд, который звучит очень мощно. Не переключайся, ведь впереди нас ждет второй час эфира. Высшая десятка лидеров и имя нашего нового чемпиона. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. В этом выпуске я расскажу о подушке безопасности белорусских банков и о том, почему сумку из тираннозавра пришлось снять с торгов. Белорусский банковский сектор не просто работает без сбоев, а создает прочную подушку безопасности. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. По его словам, все банки полностью выполняют нормативы по капиталу, резервам и ликвидности. Это результат многолетней планомерной работы. Такая система позволяет выдерживать даже серьезную внешнюю турбулентность. Сегодня депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета и бюджета фонда соцзащиты за прошлый год. Республиканский бюджет сохранил социальную направленность. Больше средств пошло на образование, медицину и социальную сферу. А дефицит оказался меньше запланированного. Бюджет ФСЗН, наоборот, стал профицитным. Это позволило государству полностью выполнить все социальные обязательства. Купание на официальных пляжах Беларуси разрешено. Специалисты санэпидслужбы на этой неделе взяли почти 1000 проб воды, и все они соответствуют нормативам. Никаких ограничений на купание и занятия водными видами спорта сейчас нет. Мониторинг качества воды в местах массового отдыха будет проводиться еженедельно. Правда, купаться пока не позволяет погода. В Беларусь пришло похолодание. США не смогут помочь Украине и Европе с поставками газа на зиму. У Америки нет достаточных запасов сжиженного природного газа, заявил исполнительный директор профильной ассоциации. По его словам, и европейские, и азиатские рынки столкнутся с дефицитом из-за кризиса в Персидском заливе, а газовые хранилища Европы заполнены меньше, чем наполовину. Первую в мире сумку из кожи тираннозавра выставили на аукцион в Париже, но потом сняли с торгов. Кожу вырастили в лаборатории на основе восстановленной ДНК древнего хищника. Стартовая цена составляла 100 тысяч евро, а оценивали лот до 500 000. Но покупатель предложил только 150 тысяч. Сумму сочли слишком низкой, и аксессуар не продали. Сегодня на торгах юань подорожал, российский рубль и доллар подешевели. Доллар США стоит 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 82 копейки и 10 китайских юаней 4,07. Коммерческая информация. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Тепла. В студии была Наталья Еленская. Далее в эфире Топ-чарт Радиус ФМ.
0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Главный музыкальный отчет недели на Радиус ФМ продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы въезжаем на территорию тяжеловесов. Впереди элитная десятка лидеров, где каждый клик решает судьбу золотой медали. Открывает наш топ-10 сегодня мощный интернациональный квартет. Андрей Нуна, Хантер Экс со своим блестящим треком «Голда». На прошлой неделе они удерживали за собой 13-е место. Сегодня плюс 3 позиции вверх и заслуженное место в десятке сильнейших.
5: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь Топ-чарт?
5: Топ-чарт?
0: Радиус FM.
5: Радиус FM.
0: Десятое.
5: Десятое.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятую строчку мы зафиксировали, ну а теперь давай заглянем в интернет-пространство и посмотрим, что чаще всего добавляют в свои плейлисты пользователи стриминга. Рубрика «Чарт Яндекс.Музыки» на высокой 12-й позиции, там сейчас вовсю наводит суету Ваня Дмитриенко со своей новой трогательной работой, которая называется «След». Ваня продолжает писать искренние поп-треки, которые мгновенно залетают в топы. Давай послушаем, как звучит этот тренд.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-м месте сегодня расположился стильный исполнитель Альберт Брайт со своим диким и необузданным треком Wild. Альберт на этой неделе потерял сразу две позиции, опустившись с 7-го места таблицы. Конкуренты поджали, но из топ-10 уходить парень явно не планирует. А у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. И здесь у нас играет мощный современный трек от Дэвида Гетты и Алока под названием Run Run River. Дэвид Гетта выдал потрясающий летний гимн. Слушаем громкую новинку и не забываем активно голосовать на нашем сайте.
2: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку нашего топ-парада забирает сегодня проект Airbook со своим завораживающим атмосферным треком Graceland. У ребят дела идут не совсем гладко. За прошедшие 7 дней трек потерял сразу 3 позиции, опустившись из первой пятерки лидеров. Пора фанатам возвращать Graceland на вершину, а сейчас пришло время доставать из архивов проверенную временем классику. В эфире перемотка. Отматываем счетчик времени на 2017 год и вспоминаем супервирусный трек от американского дуэта Софи Такер под названием «Best Friend». Песня в свое время звучала во всех презентациях Apple и топовых рекламах. Заряжаемся этой безумной энергией.
0: Перемотка.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место сегодня занимает авторитетный мастер Future House Don Diablo и проект Fits and the Tantrum со своей позитивной работой Radio Baby. На прошлой неделе они находились на 12-й строчке, сегодня пам-пам, плюс 5 позиций в рейтинге. Don Diablo явно нашел секретный ключ к вашим сердцам. А мы включаем наш глобальный поисковик и смотрим, какие треки чаще всего шазамят жители нашей планеты. Рубрика «Обзор Шазама». В мировом топе сейчас следующие лидеры. На пятом месте Hushel, Ultra Nate, I'm Moving to the Sun.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 The Chemical Brothers, Go. Hushel и Salto под номером 3, Jamaica. Slater занимает вторую строчку в этой таблице, Dance. И Али Джафар забирает золото в этой рейтинговой таблице. А на 15-й строчке мирового Шазама сейчас вовсю штурмует чарты стильный хаус-проект Natar и 54 Ultra со своим глубоким треком Talk to You. Это невероятно стильный клубный саунд, под который хочется двигаться бесконечно. Оцениваем.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 6-й строчке сегодня расположился Алан Уокер вместе с вокалистами Изабеллой Мелкман и Кэтрин О'Райан со своим атмосферным шедевром «Broken Strings». Внимание, это главное падение недели среди лидеров. Прошлые бронзовые призеры потеряли сразу 3 позиции и покинули первую пятерку. Но мы не унываем, ведь впереди финальная перемотка. Мы переносимся прямо сейчас на 12 лет назад, 2014-й, и слушаем гипнотический норвежский трек «Here She Comes Again» от легендарного проекта «Royxop».
0: Перемотка.
3: Yeah.

0: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое Юки, пломбир ванильный. Всего 1,29 рубль за 75 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
8: 20 лучших хитов недели.
9: Топ-чарт Радиус FM.
10: Пятое.

Мы официально заходим в красную зону, нашу первую пятерку лидеров. И на пятом месте сегодня закрепился британский поп-исполнитель Зейн со своей сольной драматичной работой «Die for me». На прошлой неделе Зейн сидел на восьмой строчке, сегодня отличный подъем. Ну а теперь наша традиционная рубрика и повод для гордости. Наш белорусский формат. Слушаем свежую и очень стильную работу от Лирика, которая называется «Грустный тромбон». Это потрясающий пример того, как наши музыканты делают качественный, дорогой и фирменный R&B. Sound.

0: Ты слушаешь
1: Топ-чарт
0: Радиус FM. Топ-чарт
1: Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: На четвертом месте сегодня остановилось яркое космическое трио Kungs, Theophilus London, Mind Enterprises и их диско-хит Galaxy. На прошлой неделе они занимали 6-ю строчку, поэтому ребята, конечно, молодцы, стараются. Перед тем, как мы вскроем конверты с именами тройки главных триумфаторов, у нас есть еще один музыкальный подарок от наших земляков. Встречай совместную работу от Платона и Parrot of Planets «Pour la vie».
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Вот она, заветная финишная прямая нашего топ-чарта. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает тяжелая артиллерия в лице Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Тонс энд Дай. И совместная работа «Ган-ган-ган». На прошлой неделе они удерживали четвертое место, а сегодня смогли подтянуться на одну строчку вверх и ворваться в топ-3. Слушаем.
0: Тройка лидеров этой недели.
2: Топ-чарт. Радиус FM.
0: Третье.
2: Третье место.

0: Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
1: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
2: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
1: Мой совет. Лечись, сосед.
3: Диавен.
4: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются кровавые показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Бигфарм Беларусь».
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
9: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
10: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены тут. Сыр голландский «Новый молодый» 12,49 за килограмм.
11: Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику».
12: Подробности на сайте «Грошик.кромгабай» и по телефону плюс 375-44-788-8026. 8 по 21 червеня.
13: Реклама.
14: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM.
15: 18+.
16: 20 лучших хитов недели.
17: Топ-чарт Радиус FM.
18: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирают корейские поп-звезды группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. Прошлые абсолютные чемпионы нашего чарта сегодня потеряли одну позицию и уступили музыкальный трон. До золотой медали им не хватило вот совсем чуть-чуть твоих кликов, но кто же стал новым королем недели? Прежде чем я назову имя триумфатора, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку лидеров этой недели. Ее замыкала команда Hunter X с треком Golden.
19: Горячая десятка.
18: На 9-м месте был Альберт Брайт с треком Wild. Earbook с хитом Graceland на 8-й строчке. Don Diablo Fits and the Tantrum забирают 7-е место в нашей гонке с треком Radio Baby. Alan Walker и Isabella Melkman под номером 6 Broken Strings. Zayn с треком Die For Me сегодня под номером 5. Вот не хватило чуть-чуть до бронзы Кунгсу и Теофилос Лондон Галакси. Третье место и сразу бронзу забирают Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонсен Дай. Ган-ган-ган. Чуть-чуть не хватило до первого места BTS и их треку Swim. Наш новый номер один абсолютный чемпион этой недели – роскошный дуэт Биби Рекса и Фейтла со своим электронным шедевром New Religion. На прошлой неделе они занимали второе место, сегодня вот они поверили в себя. Им хватило ваших голосов, чтобы дотянуться до этого золота. Заслуженная победа. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих фаворитов и сам формируй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Всем пока-пока.
20: Первое место.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ», и особый пятничный вечер ожидает сегодня всю страну. И в особенности герои этого вечера, конечно же, выпускники школ. Сегодня состоятся общегородские выпускные вечера, поэтому всем тем, кто сейчас готовится к своему звездному часу, дорогие уже бывшие, получается, школьники, с праздником вас, проведите этот вечер в особом настроении. Не забудьте загадывать желания, они обязательно исполнятся, но уже во взрослой жизни. Меня зовут Ольга Венская, погнали вместе не только в новую жизнь, но и в новый час. 17:00 в Беларуси. Компанию сегодня по вечернему эфиру мне составляет Наталья Ленская. Наташа, привет. Какие новости расскажешь?
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, когда могут закончиться самые крупные военные конфликты и как соцсети помогают дорожной безопасности.
0: В радиусе новостей.
2: Президент сегодня дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Александр Лукашенко ответил на 20 вопросов. Один из вопросов касался сроков завершения самых громких военных конфликтов современности. Белорусский лидер выразил свое мнение на этот счет, и оно довольно оптимистичное.
3: Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, столько там и вариантов других нет. И она в этом году будет прекращена.
2: Продолжение темы. Буквально час назад Дональд Трамп заявил о своей победе в противостоянии с Ираном, подчеркнув, что добился этого без помощи союзников. «Нам не нужна была их поддержка, мы выиграли войну», сказал американский лидер в интервью итальянскому телеканалу. Соглашение с Ираном может быть подписано в ближайшее время. По его словам, итоговые пункты сделки согласованы всеми сторонами. К другим новостям. Дорожная милиция активно использует систему мониторинга общественной безопасности и соцсети, чтобы следить за трафиком в часы пик и заторами из-за ремонта или ДТП. В ГАИ отмечают, некоторые водители в таких условиях начинают нарушать, выезжают на обочину или едут на красный. Наличие пробок, подчеркивают в ведомстве, не повод нарушать правила. За такие нарушения грозит штраф, лишение прав или даже арест. К юбилейному славянскому базару витебские производители выпустили лимитированные сувениры. В продаже меховые брелоки в виде шапочек и варюжек, а также блокноты, ремни и обложки с фестивальным васильком. Увидеть и купить все это можно будет завтра в Гомеле во время василькового тура. А еще вышли обновленные фестивальные деньги – васильки нового образца. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до -50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону +375 29 716 44 44. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью +7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью +11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.13, точное драйвовое. Давайте прокатимся по всем автомобильным новостям, которые обсуждались, вирусились в последнее время. В частности, выпускной одной из школ Казахстана вирусится до сих пор. Все комментят его, в чем там дело. Рассказываю, выпускники решили отпраздновать окончание школы с размахом. Тут можно увидеть кортеж из люксовых внедорожников, а еще черный вертолет. При том, что перед этим местные власти призывали школьников отказаться от ресторанов, коттеджей и лакшери форматов празднования. Но, судя по всему, желание вот этого современного поколения зумеров эффектно провести вечер, подснять контент на огромное количество просмотров в соцсетях, все-таки намного сильнее. С другой стороны, ребята же складывались на всю эту историю, да, складывались их родители, но в то же время это хороший пример, что вместе мы сила, вместе сложившись, мы можем устроить что-то большее, масштабнее. Вот именно такой позитивный урок я бы вынесла из этой новости. И что все-таки сильным человека делают не его понты, а именно сила команды. Вечер пятницы мы тоже встречаем вместе, чувствуем какую-то особую всеобщую радость. Тем более, что и все выпускники, 11-классники сегодня тоже отмечают свой особый вечер. Пусть он пройдет быстро, легко и классно, ну и никто на подъезде к празднику не встанет в пробку. А далее топовая музыка Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Огромное количество мероприятий пройдут в эти выходные. Некоторые из них можно будет буквально в смысле попробовать даже на вкус. Например, «Холодник Фест», который пройдет в парке Сула. Это недалеко от Минска. И здесь в программе, во-первых, лекция «Что и как ели наши с вами предки». А еще викторины, которые будут касаться вот этого главного летнего супа под названием «Холодник». Конечно же, мастер-класс по приготовлению этого супа. А еще выступления музыкантов, конкурсы, подарки. И не только, в общем, стоит приехать и классно, со вкусом провести время в парке «Историю Сула». Также предлагаю обратить внимание на вечер джазовой музыки, который случится в музее-мастерской «Асгора» в Минске 13 июня в 16:00 в программе «Джаз», «Вальс», «Босанова», «Фьюжн-джаз», «Танго» прозвучит авторская интерпретация произведений Ришара Гальяна, Фрэнка Марокко, Пола Дезмонда и Джанго Рейнхарта в инструментальном исполнении. Мероприятие необычное, уверенно вдохновит тебя. И всю накопленную за рабочую неделю усталость обязательно снимет буквально как рукой. Но мы продолжим прямо сейчас на выполнять этот пятничный вечер топовой музыкой «Радиус FM». Оставайся с нами.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM». Реклама.
2: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
3: Светофор. И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: «Светофор». Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
6: Удар по ценам! Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах «Евроопт». Пепси всего 3,69 за 2 литра. «Евроопт». Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Несмотря на пасмурную погоду, какой-то особенно горячий получается этот вечер. Ну, вот так всегда ощущается пятница, особенно вечерняя ее часть. Поэтому пусть сегодня все будет динамично и ярко. Но я же предлагаю подогреть пространство вокруг. Топовая музыка. Совсем скоро Крэш Адамс и New Heart. Также Роберт Кристиан и Алис Шука «The Day Before». И Чарли Пут его «Attention». Будьте внимательны, завтра прогноз погоды абсолютно не летний. Все подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: Практически по всей стране осадки и пасмурная погода. Подробнее об этом прямо сейчас. В Бресте дождь и плюс 18. Гродно и Витебске одинаковые метеоусловия. Плюс 17 и тоже осадки. В Могилеве дождь и плюс 18. В Гомеле плюс 19, тоже осадки. А вот в Минске без осадков и до плюс 19.
0: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
3: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка Добробыт. Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк Добробыт. Поддержка, которая работает на ваш результат.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
5: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
6: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
8: Стань участником программы лояльности «Разом с нами». Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
9: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цут. Колбаса «Сервелат Барбадос» новый, Гродно, 12,99 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 8 по 21 червня.
10: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В.
11: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут!
12: Подробности на europ.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
13: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
14: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
14: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
14: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
14: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
14: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: Ну, чем хороши и технологии, что их не нужно уговаривать работать. Даже вечером в пятницу они всегда готовы что-то выдать интересненькое. Это я про своего нейропомощника и Игоря, который уже заряжает топовый трек в нашу рубрику «Кибертрек». Участвуй. Для этого заходи в наш телеграм-канал «Радиус FM», отгадывай топовый трек по картинке и жди мой звоночек. Ну, а далее и Игорь поставит тебе свою пластинку. И я надеюсь, у тебя получится отгадать этот очень популярный трек. Ну, а в качестве топового подарка заберешь с собой классный Bluetooth-наушники от Радиус FM. Желаю удачи и до встречи в эфире.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Ну что, время Кибертрека в эфире Радиус ФМ. С нашим заданием легко справилась девушка по имени Ксюша. Ксюша, привет!
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ты случайно не выпускница?
2: Выпускница университета культуры и искусств.
1: Ну вот оно что, ну просто сегодня школьники всей страны отмечают свой праздник, свой выпускной 11-классник. И мы, конечно же, всех поздравляем. Ты давно окончила школу?
2: Конкретно школу или университет?
1: А вы школу? Ну я так понимаю, что раз универ окончила, то и школу тоже давно окончила.
2: Ну да, школу я окончила 10 лет назад.
1: Какие воспоминания остались?
2: Положительные. Мне очень нравилось в школе учиться. Люблю своих одноклассников и учителей.
1: Мне кажется, вот современные школьники, кто знает, может быть, уже в следующем учебном году будут учиться, в том числе благодаря не только учителям, но и помощникам. У нас есть такой, зовут его Игорь, пожалуйста. Поздоровайся, Ксюша.
2: Здравствуй, Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
1: Ну, ответим мы что-нибудь, поиграем?
2: Конечно, поиграем.
1: Поехали, Игорь, для тебя кое-какую песню переиначил. Твоя задача ее разгадать. Поехали, Игорь.
3: Загружаю трек.

0: Ого, вот такая. Надеюсь, что вы никогда не были одиноки на вокзалах, потому что вас грели мысли о встрече с единым человеком. И вы знаете наверняка эту группу, дам подсказку российскую, этот хит, который они исполняли.
1: Да, я знаю такое. Уже говорить?
0: Да, да, ну можно сказать.
1: Комната культуры поезда.
0: Абсолютно точно, комната культуры поезда. Только что были в нашем... О, кстати, что-то я отвечаю. Давай спросим у Игоря, это правильный ответ?
2: И это правильный ответ.
3: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
0: Грядущие выходные – это повод как раз-таки не сидеть на месте, а путешествовать по любимым белорусским городам. Хорошего настроения тебе желаю, поздравляю. Bluetooth-наушники от Radius FM твои. Ура!
1: Спасибо большое, ура! Я в шоке.
0: Хорошего вечера желаю. Оставайтесь в компании Radius FM.
4: Автодрайв на Radius FM. Реклама.
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
7: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мини-маффины «Вареная сгущенка» всего 4,99 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
9: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
11: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
12: Олеся, что такое имба?
13: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
12: А что такое имбово-фруктово?
13: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
14: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
15: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
16: В движении.
4: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
16: В движении на Радиус ФМ.
4: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». Вечер пятницы. Мне кажется, воздух сегодня особенно пропитан каким-то ощущением, предвкушением чуда. А все потому, что сегодня выпускники – главный герой этого вечера. Я желаю, чтобы ты тоже почувствовал какое-то чувство триумфа и победы. Пусть случится оно в твоей жизни благодаря абракадабре. Оно уже заряжено в нашем эфире в телеграм-канале «Радиус ФМ». Но я заряжена вместе с тобой перейти в новый классный летний час. 18:00 в Беларуси. В нашей стране много красивых девушек, и сегодня, мне кажется, они особенно притягательны. Наталья Ленская тому пример. Она пришла в студию, чтобы рассказать самые актуальные и интересные новости. Наташа, привет, тебе слово.
2: Привет, на этот раз расскажу, как выпускники Минска прощаются со школой и где замечен робот-попрошайка.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России. В поздравлении президент назвал Россию передовым государством с мощным экономическим и оборонным потенциалом. Белорусский лидер подчеркнул, что белорусы всегда шли с россиянами рука об руку, а проверенная годами дружба дает энергию для дальнейшего развития братских стран. В Беларуси продолжаются акции ко Всемирному дню донора крови. Сегодня кровь сдавали в столичной больнице скорой медицинской помощи. Только для нужд этого учреждения требуется около 10 литров крови в сутки. Донором может стать любой здоровый человек от 18 до 65 лет. Процедура занимает около 10 минут. За раз заготавливают почти пол-литра крови. За год в этой больнице собирают порядка 5000 литров. Сегодня вечером в 19:00 в Минске стартуют выпускные вечера. Более 13 тысяч юношей и девушек простятся со школой. Сначала торжественная часть с вручением аттестатов и прощальным вальсом пройдет в родных школах, а с полуночи праздник продолжится на 4 крупных площадках – во Дворце спорта, Чижовка-арене, Манеже и комплексе Белорусского государственного университета культуры и искусств. В программе выступления артистов, блогеров, конкурсы и дискотеки. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что злоумышленники могут использовать искусственный интеллект для разрушения финансовой системы. По ее словам, передовые ИИ-модели способны находить киберуязвимости с огромной скоростью и в масштабах, которые раньше были немыслимы. В ответ на это страны должны срочно укреплять кибербезопасность. Но всемирной организации, которая координировала бы такие усилия, не существует. В китайских соцсетях набирает популярность видео. Робот-гуманоид стоит на коленях посреди улицы с протянутой миской и QR-кодом для пожертвований. Прохожие кидают ему деньги, говорят, на подзарядку аккумулятора. Пользователи шутят. Железный попрошайка отнимает у людей последнюю надежду на заработок. Однако некоторые комментаторы воспринимают такое зрелище тревожно, отмечая, что лет через 10 уже люди будут просить подаяния у роботов. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,77, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 82 копейки, 10 китайских юаней 4,07. И коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Честно говоря, я предвкушаю особенно сегодня абракадабру. У меня мурашки от нее просто по коже, потому что у нас пока по итогам этой недели один лидер. Говорю пока, потому что через пару треков мы еще поиграем и выявим, будет ли конкурент на аэрогриль у Инны, которая в начале недели, напомню, с первой попытки отгадала нашу задачку, и все у нее получилось. А я же даю тебе возможность, во-первых, стать победителем и, конечно же, организовать классную вечеринку, пригласив друзей и приготовив самое вкусное блюдо на аэрогриле от Радиус FM. А если хочешь поучаствовать, заходи прямо сейчас в телеграм-канал Радиус FM и отгадывай нашу абракадабру по подсказочкам. Совсем скоро, через несколько топовых треков в нашем эфире Абракадабра. До встречи!
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Время «Абракадабра» в эфире «Радиус ФМ». И сегодня со всеми заданиями. Все три подсказки отгадал Артем. Он с нами на связи. Артем, привет.
2: Алло. Привет.
1: Артем, ну как тебе рабочая неделя? Пролетела, пробежала или невыносимо долго длилась?
2: Довольно быстро полетела, да.
1: Довольно быстро. И ты прям молодец, все успел?
2: Вроде как.
1: И хочется за что-то себя поругать. Ну, поругай, если есть желание.
2: Нет, не хочу себя ругать.

0: потому что у нас уже лидер есть, это Инна. Она буквально в начале недели гадала с первой попытки. Если ты с первой попытки угадываешь, будет батл. Хорошо? Ну, если не угадываешь, то уже понятно. Будем тогда другие разговоры вести. Но пока настройся на позитив, подумай о чем-то приятном. Что для тебя приятное?
1: Выходные.
0: Выходные? Вот думай про выходные, какие они будут жаркие и классные. И называй циферку от 1 до 7. Поехали.
1: Давай попробуем 3.
0: Цифра 3. А с ней что-то связано с этой цифрой?
1: Не знаю, просто рано.
2: Сомнительно. Ну, окей.
0: Да, сомнительный выбор, скажу тебе так. Я бы, конечно, дала тебе все 3 попытки, а все, возможно, даже 7, но нет смысла, потому что уже все, не с первой попытки ты справился с заданием. Давай послушаем сообщение от вчерашнего участника Абракадабры.
3: Привет, я Никита, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 7.
0: Ну, как-то так. Артем, что скажешь?
1: Ну, ладно, не судьба.
0: Мне кажется, ты расстроился. Ну, давай так, делай звук погромче, специально для тебя будет звучать топовая музыка в эфире Радиус FM, договорились. Ну, а я спешу позвонить Инне, которая еще в начале недели справилась с заданием с первой попытки и выиграла от Радиус FM. Крутой аэрогриль, мои поздравления.
4: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Запрашаем на Купале-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
6: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
7: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
9: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
10: Выиграть – это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». 2 автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
11: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык популярный из свинины «Полуфабрикат» всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
4: Реклама.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Вечер пятницы. Время, правда, быть красивым и внешне, и душой, потому что, во-первых, пятница возвышает, во-вторых, сегодня особенный день. Сегодня, еще раз напомню, выпускники, главные герои этого вечера. Пусть сегодня все будет ярко и зажигательно, прям как топовая музыка Радиус ФМ. Совсем скоро послушаем Mark Dan, Let Me Die. Также на Boo, Slow Down. И ребятки французы Offenbach, Overdrive. Да, драйвовая погода не только вечером в пятницу, но и на завтра. Синоптики тоже обещают достаточно непростые погодные условия. Об этом подробнее прямо сейчас.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Практически по всей стране осадки и пасмурная погода. Подробнее об этом прямо сейчас. В Бресте дождь и плюс 18. Гродно и Витебске одинаковые метеоусловия. Плюс 17 и тоже осадки. В Могилеве дождь и плюс 18. В Гомеле плюс 19, тоже осадки. А вот в Минске без осадков и до плюс 19.
0: Реклама.
2: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Шашлык из свинины в майонезе. Всего 13,99 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Кондиционеры Hisense. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
4: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
5: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 3500 хороших авто в наличии.
8: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
7: на сайте bootikavto.by.
9: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
0: Реклама.
10: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ. 18+.
11: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
12: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
11: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
13: Мы говорим вам 4!
12: Да!
11: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
12: Так можно было, да?
11: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме. Тело в теме.
1: Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». Абсолютно классный, топовый вечер ждет нас. Вечер пятницы, он всегда такой. И, возможно, ты запланировал, покушаешь шпротами. А диетологи предупреждают, чем эта привычка может тебе грозить. Ну, во-первых, популярный деликатес шпроты может ускорять старение. Это связано с тем, что при копчении образуются бензопирен и акриламид. Они разрушают ткани, вызывают окислительный процесс, раннее старение. И еще влияет на работу нашего сердца не самым лучшим образом. А еще шпроты из-за большого количества соли могут поднять давление, что тоже, мягко говоря, неприятно. Поэтому диетологи советуют есть шпроты только по большим праздникам, только в сочетании с зеленью и только с цельнозерновым хлебом. В общем, все как в жизни. Важно не что, а важно как. Поэтому я тебе желаю не просто проводить этот вечер, а буквально лететь по нему под топовую музыку «Радиус ФМ» навстречу пятничным приключениям.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Что нашла? Это нужно не только мне, но и всем друзьям, и тебе тоже. Диспенсер-огнетушитель – это такой эффектный барный аксессуар объемом до 3 литров. Он создан для разлива напитков, в том числе коктейлей, лимонадов. Оснащен специальной помпой, шлангом. Это позволяет наливать жидкость, нажимая на рычаг, прямо как при тушении пожара. Мне кажется, без такой классной штуки любая вечеринка не вечеринка, а просто так посиделка. Так есть у вас на столе графин-дозатор-огнетушитель, вечеринка в буквальном смысле зажигается. Самое яркое настроение. Стоимость такого товара на маркетплейсах от 60 рублей, но удовольствие, которое ты при этом получаешь и получают твои друзья, ну просто на самом деле самое ценное в этой истории. На Радиус ФМ заботится о том, чтобы твоя пятничная вечеринка проходила под топовую музыку. И совсем скоро в нашем эфире программа «В движении». Еще больше ощущения вечера пятницы. Оставайся в компании Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Персик Парагвай. Всего 6,99 за килограмм. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте europt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
6: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
8: Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В этом выпуске я расскажу, как власти хотят защитить покой дачников и что такое работа мечты для футбольного фаната. Законодательный день в Палате представителей. Сегодня депутаты утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. Он сохранил социальную направленность. Деньги шли на образование, медицину, повышение зарплат бюджетникам. Дефицит оказался меньше запланированного, а бюджет фонда соцзащиты даже стал профицитным. Кроме того, парламентарии ратифицировали соглашение об отмене виз с Республикой Того, страной, которая считается воротами в Западную Африку. В Министерстве экономики разъяснили, что изменения в жизни садоводческих товариществ не запрещают сдавать дачи в аренду, в том числе и посуточно. Запрет коснется только шумных услуг – организации праздников, свадеб, юбилеев, а также работы бани, саун. Это сделано, чтобы защитить покой дачников, которые приезжают отдыхать. Обсуждение проекта указа продлится до 18 июня, так что высказаться еще есть время. В Минске прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников школ. Это 130 юношей и девушек, которые показали высокие результаты в учебе, спорте, олимпиадах. Многие из этих выпускников могут претендовать на поступление в вузы без экзаменов. Благодарности также получили более 20 учителей и родителей. В Витебске стартовал пресс-тур Славянского базара. Журналисты и блогеры уже успели высадить цветы у летнего амфитеатра и открыть фестивальный календарь. В афише 35-го форума «Столетие Витебского драмтеатра», джазовый концерт и программа, посвященная белорусско-сербской дружбе. Сам город активно преображается, и Витебск готовится встретить юбилейный форум во всей красе. Два американских болельщика получили необычную работу – смотреть все 104 матча чемпионата мира по футболу. Остин Франклин и Кевин Аката победили в конкурсе, обойдя 6 тысяч претендентов. В течение 39 дней они будут сидеть в прозрачном кубе на Таймс-сквер в Нью-Йорке и смотреть каждый матч в прямом эфире. Каждый из них получит за это 50 тысяч долларов. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7, 9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Наша.

0: движении.
1: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
2: Добрый вечер. У нас пятница, 7 вечера, а это значит, что в эфире «В движении» на Радиус FM и с тобой Леша Якимович. И в ближайшие 2 часа мы будем настраиваться на правильный уикенд. Рабочие чаты официально закрыты, заботы сложной недели тают прямо на глазах, так что выдыхай, откидывайся на спинку кресла и делай нас погромче. Ну а мы начинаем наш музыкальный марафон прямо сейчас и открываем этот час стильной и очень атмосферной новинкой под названием «Back to Friends». Это отличный легкий старт для лучших выходных этого лета. Ну что ж, поехали!

Красивейший прогрессив хаус от Джона Саммита только что прозвучал в нашем эфире. Это был ремикс на легендарный гимн Silence. Под такую музыку, честно говоря, хочется просто закрыть глаза и забыть обо всей дневной суете. И тут даже ученые из Великобритании провели любопытное исследование и выяснили, что прослушивание любимых ритмичных треков по дороге с работы домой помогает мозгу переключиться в режим отдыха в 3 раза быстрее, чем обычная тишина. Так что мы с тобой сейчас буквально перезагружаем свое сознание под правильный бит. Но я предлагаю продолжить эту приятную терапию. На очереди драйвовый коллаб от Команчи и DJ Nimble с треком Baby. Ну что ж, танцуем!

0: Flowers от Level 8 — это очень приятная и по-настоящему летняя работа, которая только что украсила наш эфир. И знаешь, психологи уверяют, что само предвкушение выходных в пятницу вечером приносит нам даже больше эндорфинов, чем суббота и воскресенье. Прикинь, этот сладкий момент свободы, когда все еще интересное впереди. И чтобы твои планы на эти два дня сложились идеально, важно знать, чего ждать от природы. Поэтому давай прямо сейчас прервемся на пару минут и узнаем, какие сюрпризы подготовила для нас небесная канцелярия. А уже потом продолжим наше движение.
1: Радиус FM. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на «Радиус ФМ».
0: Ну что, теперь мы знаем, чего ждать от природы на ближайшие дни. И какими бы ни были эти синоптические расклады, помни, у нас на Радиус FM всегда исключительно жаркая и классная атмосфера. А самое главное, всегда оставаться в движении, и тогда грядущий уикенд пройдет круто при любом раскладе. Ну что ж, мы продолжаем создавать отличное настроение в этот вечер пятницы. И прямо сейчас запускаем абсолютный разрывной хит, который точно заставит тебя подпевать. Встречай легендарный «September» с треком «Cry for you».
1: Радиус FM.
3: Радиус FM.
1: Ворвись в топовые выходные.

Только что проводили приятный трек под названием Tonight. Первый час нашего музыкального марафона пролетает невероятно быстро, но впереди еще много классной музыки. И для того, чтобы эмоции били через край, нам нужен правильный ритм. И прямо сейчас его обеспечит нам один из главных хитмейкеров современности. Джеймс Хайп с его взрывным бенгером Don't Wake Me Up. Слушай во все два уха, ну а мы уже с тобой встретимся в следующем часу.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Минская область готовится к 13-му форуму регионов Беларуси и России. Акцент сделают на инновационных проектах, чей опыт может быть полезен в разных странах. Около 20 компаний центрального региона планируют подписать контракты с российскими партнерами на сумму больше 30 миллионов рублей. А центральным мероприятием культурной программы станет концерт в Большом театре оперы и балета. Завтра в Хатыни завершится республиканский велопробег, посвященный победе и памяти Собора Белорусских Святых. В нем участвуют около 5000 велосипедистов из всех регионов, от профессионалов до любителей. Финальный этап стартует утром в Логойске, а в полдень у мемориала состоится возложение цветов и молебен. Организаторы пробега – Белорусская Православная Церковь и Минспорта. Если вы уехали на дачу больше, чем на 10 дней подряд, можете сделать перерасчет за коммуналку по месту постоянной регистрации в городе. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Пересчитают плату за вывоз мусора, воду, канализацию, газ без счетчиков и за электричество для лифта. Для этого нужно взять справку в садовом товариществе или дачном кооперативе, подтверждение, что вы временно жили там. В Индонезии с июля половина топлива будет производиться из пальмового масла. Это уже привело к рекордному скачку цен. Из-за этого на внутреннем рынке резко подорожало и само пальмовое масло. Жители экономят и меняют пищевые привычки. При этом производство масла в стране растет медленнее, чем спрос на биотопливо. Если дефицит сохранится, давление на рынок будет только усиливаться. Японские ученые создали устройство без батареи, которое превращает солнечный свет в топливо. Система искусственного фотосинтеза производит муравьиную кислоту из углекислого газа и воды и сама регулирует перепады энергии. При ярком солнце ток проходит свободнее, в тени слабее. Технологию уже испытали на открытом воздухе, и в будущем ее можно будет использовать, например, для зарядки домашних устройств. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: В движении.
2: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на «Радиус ФМ».
3: Привет-привет, это «В движении» на Радиус ФМ. У микрофона по-прежнему Леша Якимович, и наш второй час открывает гипнотический хаус-трек под названием «Second Nature» от Gorgon City. И раз уж на дворе у нас июньский вечер, лови классную идею, как провести этот уикенд. Завтра в верхнем городе у ратуши официально продолжается летний музыкально-туристический сезон. Тебя ждут живые концерты под открытым небом, перформансы от уличных театров, уютные ремесленные дворики и классная праздничная атмосфера прямо в историческом центре Минска. Я считаю, это отличный повод выбраться на прогулку с друзьями. Но пока ты планируешь свою субботу, мы продолжаем раскачивать твои динамики лучшими треками.

0: Вот честно тебе сказать, но максимально мощно звучит этот кавер на легендарную группу ABBA в треке Lay All Your Life On Me в исполнении Aqua Gen. Ребята смогли вдохнуть новую танцевальную жизнь в вечную классику. И, надеюсь, твои движения по этому поводу стали еще активнее. Ну а после такого жаркого заряда энергии хочется немного освежиться и расслабиться. И самое время поймать легкий, прохладный вайб ночного бассейна. Так что настраивайся на релакс вместе с красивым треком Swim от Midnight Berlin. Погружаемся!
1: Радиус FM.

0: Только что в нашем эфире отзвучал невероятно эмоциональный трек под названием «Tell it to my heart» от Тейлор Дэн. И слушай, если ты сейчас гуляешь по городу, то ты все делаешь правильно. В общем, свежие исследования показали, что простые вечерние прогулки под хорошую музыку увеличивают креативность мозга аж на 60%. Так что вдохновляйся летними улицами, ну а чтобы твои планы точно не сорвались, давай заглянем в синоптические карты, и у нас короткая пауза на прогноз погоды.
1: Радиус FM. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на «Радиус ФМ».
0: Ну вот, теперь все карты раскрыты, и ты точно знаешь, каким капризом природы тебе готовиться. Впрочем, любые сюрпризы за окном – это вообще не повод менять планы на крутые выходные. На Радиус FM мы гарантируем исключительно солнечный вайб в любое время года. Ну и давай прямо сейчас добавим максимального тепла в твоей динамике. На очереди летний гимн под названием «Hot Summer Night».

0: This Words от диджея Badger на самом деле хороший такой движовый трек. И, к слову, тут ученые выяснили, что когда мы слышим искренние и приятные слова от близких нам людей, у нас в мозге происходит мощный выброс дофамина. Это, ну, плюс-минус точно такой же, как от плитки дорогого шоколада. Так что не забывай говорить приятности тем, кто сейчас рядом с тобой. Ну, а мы добавим еще немного музыкальных эндорфинов. И на очереди у нас стильный трек от Marshmello под названием All The Boys.
1: Радио

0: Cats Will Roll на Радиус FM. Ну что ж, к сожалению, наши два часа драйва пролетели совершенно незаметно и, увы, но нам пора с тобой прощаться. С тобой был Леша Якимович. Желаю тебе провести эти выходные максимально ярко, тепло и, конечно же, в движении. Не забывай заходить на наш сайт radiusfm.by и голосовать за те треки, которые ты хочешь слышать в эфире в следующую пятницу. Встретимся с тобой ровно через неделю в это же время, в этом же месте. Слушай Радиус FM и классного тебе уикенда.
1: В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM. В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
3: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Александр Лукашенко сегодня дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства ответил примерно на два десятка вопросов. Они касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования.
4: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Эти войны можно закончить в этом году точно.
3: Президент также поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами на Ближнем Востоке. В эфире покажут интервью без купюр на нескольких языках. Аудитория телеканала около 400 миллионов человек. Сегодня у белорусских 11-классников важный день. В школах проходят выпускные вечера. В новую жизнь шагают почти 59 тысяч юношей и девушек. В программе торжественная часть, дискотека, конкурсы, а во многих школах встреча рассвета как символа взрослой жизни. Особое внимание сегодня безопасности. Праздники проходят под контролем правоохранителей и МЧС. И сегодня же в Беларуси начался прием документов в первые классы. И для детей, которые живут в закрепленном за школой микрорайоне, заявление принимают до 15 августа. Если хотите отдать ребенка в другую школу, заявление тоже можно подать до 15 августа. Но сами документы на свободные места будут принимать с 17 по 28 августа. Никаких вступительных экзаменов, только заявление, медсправка и свидетельство о рождении. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 82 копейки, 10 китайских юаней 4,07. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7, 9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Радость тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире шоу «С толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine. Реклама. Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
2: Экстремальные виды спорта уже давно перестали быть развлечением только для профессионалов. Сегодня все больше людей открывает для себя новые форматы активного отдыха. От серф-скейта, который помогает почувствовать себя покорителем волн даже вдали от океана, до вейк-серфа, сочетающего скорость, баланс и яркие эмоции. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова. У меня в гостях тренер по серф-скейту и вейк-серфингу Анатолий Бахтин. И сегодня мы поговорим о том, насколько сложно освоить доску, нужна ли специальная подготовка и где в Минске можно попробовать себя в этих необычных видах спорта. Толь, привет!
3: Всем привет! Я занимаюсь экстремальными видами спорта. Серфскейт пришел ко мне годика 4 назад и просто влюбился в эту доску. И когда особенно это связано с серфингом, и ты, в принципе, можешь взять эту доску и кататься где угодно, и немножко чувствовать себя причастным к этому виду спорта.
2: Давай для начала разберемся в терминах. Что такое серф-скейт? Что такое вейк-серф? Чем они отличаются друг от друга? Как вот простому смертному понять, что из этого что?
3: Ну, вообще, это, конечно, отличается друг от друга, потому что серф-скейт — это условно скейт, только с измененной подвеской, и на нем можно кататься по асфальту, в скейт-парках и, в принципе, где угодно. А вейк-серф — это такое развлечение, где катер создает воду, катер создает волну, и за счет этого райдер едет на этой волне точно так же, как в океане, только волна более стабильная, плотная, и нету никаких дополнительных ветров.
2: Акул, медуз и так далее. То есть серф-скейт — это просто более удлиненная доска на колесиках?
3: Можно так сказать, но это доска, которая не предназначена, в принципе, для больших трюков, как в скейтбординге, но она имитирует движение за счет подвески, как в серфинге. То есть, в принципе, эту доску придумали серферы, чтобы тренироваться, когда нету волн, а в скейт-парках можно, в принципе, отрабатывать эти все повороты и быть более подготовленным к серфингу.
2: Это просто вид отдыха или это можно назвать каким-то профессиональным спортом? То есть есть ли какие-то соревнования по этому? Или это чисто для себя?
3: В наших краях пока что этого нету, но, в принципе, в Европе и где это распространено, соревнования проводятся. Там радиусные, получаются такие боулы, условно, как бассейны, и там уже это просто как отдельная дисциплина существует. Поэтому там это есть, а, ну, у нас еще не пришло.
2: То есть я правильно понимаю, что в целом любой человек, вне зависимости от возраста, может спокойно прийти и научиться кататься и на серф-скейте, и на вейк-серфе? Или все-таки есть какие-то ограничения?
3: Ограничений больших нету, нужна какая-то базовая подготовка. Понятно, что если человек с излишним весом, то ему будет, понятное дело, тяжело. Но если человек, в принципе, более-менее подготовленный, то без проблем и вейк-серф, и серф-скейт, в принципе, катаются и достаточно пожилые люди, так же, как и в серфинге.
2: Ну, насколько серьезную нужно иметь спортивную подготовку в целом, чтобы научиться кататься? Или человек с нуля, который вообще никогда ни на чем не катался? То есть вот маленький ребенок, например, он способен сразу же научиться на этом кататься или нет?
3: Ну, наверное, лет так с 5-6, когда уже немножко ребенок понимает, где он находится в пространстве, свое чувствует тело, и в вейк-серфе у нас тоже приходили маленькие дети. Им намного проще, потому что у них нету такого большого страха, у них нету большой силы. И они не пытаются все делать силой, а просто, как им говорит тренер. Поэтому обязательно в этом деле нужен тренер, чтобы все-таки прогресс шел более стремительно, и тогда у вас все получится.
2: Нужно ли уметь плавать, чтобы кататься на этом замечательном вейк-серфе?
3: Ну, ты точно не должен бояться воды, потому что если ты боишься воды, то, конечно, не получится, потому что ты постоянно будешь окунаться в воду. То есть у тебя не должно быть страха воды, а так как все катаются в спасательных жилетах, это техника безопасности, то, в принципе, сильно плавать не нужно, потому что если ты упал, пилот катера тебя подбирает прямо возле, в принципе, там, где ты упал, взял доску и стартуем обратно.
2: Как быстро новичок может освоить какие-то базовые навыки и почувствовать уверенность на вот этих досках?
3: Ну, если брать вейк-серф, то, в принципе, человек, который соображает немножко в пространстве и с балансом, то за одно занятие он уже стартанет и поедет. Конечно же, все основные базовые занятия вообще, в принципе, во всех досках от 3 до 5 занятий. То есть, в принципе, нужно вот 3-5 часов каждому по-разному, чтобы разобраться, что к чему. Потому что наша голова, она должна усвоить какую-то информацию, немножко отдохнуть, и во второй раз у него получится уже намного лучше.
2: Есть ли какие-то противопоказания? Ну, мне кажется, если вот серф, скейт, это в целом, ну, такая плюс-минус базовая история, наверное, если нет травм, то можно. А вот уже то, что происходит на воде, ну, как-то немножко пугает. Может, там все-таки есть какие-то...
3: Ну, в принципе, если там, не знаю, ну, большие противопоказания, которые есть, я думаю, человек понимает, что ему не стоит заниматься там водными видами спорта. А так, не знаю, если у тебя опорно-двигательный аппарат, там что-то болит, то, в принципе, там нет такой большой нагрузки. Потому что ты просто, грубо говоря, стоишь на доске, и твоя основная задача — это переносить вес тела правильно. То есть ты там не напрягаешься, у тебя нет никакого давления. И поэтому больших ограничений нету. Если у человека ничего не болит, то погнали. А что касается серфскейта, ну, там, наверное, чуть-чуть больше, потому что все-таки могут присутствовать падения. Как ни крути, хоть и катаемся в защите, но все равно это, конечно же, в тренировках присутствует. Поэтому если есть опорно-двигательный аппарат, проблемы, то, наверное, не стоит.
2: Но если, например, есть какие-то грыжи, протрузии, это сразу нет?
3: Если человека не беспокоит, то пожалуйста. То есть у нас нету прыжковой нагрузки, ударной, то есть, допустим, там, как в в скейтинге. То есть в скейте прыгают, приземляются, там, в сноуборде то же самое. То у нас все плавно, то есть это движение по волне, грубо говоря. Мы ищем волны в наших реалиях, грубо говоря, в городе.
2: Но на самом деле интересно, что такой вид спорта вообще есть у нас, потому что последние несколько лет в наше белорусское лето оно как-то не радует вообще жарой. Там пару дней было, и все. И вот как тогда происходит ваша деятельность? То есть ты работаешь даже несмотря на то, что у нас холодно, идет ливень или нет?
3: Ну, вообще, конечно, круто, когда есть солнце и нету ветра. Вот. Что касается вейксерфа, там, конечно, очень погода влияет, потому что никто не хочет кататься в дождь. Это реально, это возможно, ну, как бы. Главное, чтобы не было ветра, потому что лучше всего, когда вода гладкая, flat. А когда, конечно, ветер, то катер будет давать нестабильную волну и не будет особого удовольствия. Поэтому, что касается вейксерфа, конечно, когда плюс 25 и солнце, тебе даже не надо давать рекламу. Те люди сами найдут, потому что это приятное времяпровождение. Что касается серфскейта, то там главное, чтобы не было дождя. Вот. Потому что катаемся на улице в основном.
2: Ну, а есть ли вообще какой-то четкий сезон, когда можно заниматься этими видами спорта или нет?
3: Что касается серфскейта, я начал в марте, 15 марта. Вот.
2: То есть как только снег растаял, уже можно выкатывать?
3: Да, я в один день покатался на сноуборде, еще был снег в Солнечной долине, а потом я взял скейт и поехал просто по городу круизить. А, поэтому в серфскейте главное, чтобы не было дождя, сухое покрытие, и все, и ты кайфуешь там в скейт-парках, заезжаешь на какие-то радиусы, в рампах катаешься. А что касается вейксерфа, то и начинается с 1 июня сезон, потому что нельзя выходить на воду. А заканчивается до того момента, пока не стало холодно.
2: То есть это, наверное, как-то еще сопряжено с деятельностью освода? То есть нужно, чтобы они присутствовали при этом?
3: Освод, и он патрулирует просто Минское море, и он нам никак не мешает, максимум, что могут проверить документы.
2: Просто ты сказала, что начинается вот с 1 июня. Потому что до этого было холодно или потому что купальный сезон еще не открывался там 31 мая?
3: Там связано, по-моему, с рыбой, то, что нерест, и якобы нельзя моторным катерам выходить на воду.
2: Я поняла. Вообще, можно ли научиться кататься самостоятельно или по видео, или все-таки без тренера тут можно не обойтись и еще какие-то травмы себе заработать?
3: Вообще, в принципе, всеми спортами можно заниматься без тренера, просто путь достаточно увеличивается. Поэтому, если у тебя цель научиться быстрее, а не топтаться на одном месте, то, конечно, тренер, который уже это все прошел, он понимает, он тебя доведет до базового уровня или дальше намного быстрее. Лично мой опыт в серфскейте, я пришел из лонгборда и сноуборда, то есть у меня было какое-то понятие, я видел, что ребята катаются, я такой: о, дайте покататься, что это такое. Вот, они мне рассказали, потом я уже купил доску и начал просто пробовать кататься, где любой асфальт ровный, все, я катаюсь, учусь, потом смотрел видео и пытался это все повторить. И, грубо говоря, вот это 4 года, там, за 4 года я приобрел какой-то уровень, то, в принципе, те люди, новички, которые приходят, у меня уже сформировалась все-таки какая-то база, как учить новичков, что им последовательно давать, и тогда прогресс намного быстрее. То есть за 5 занятий они уже могут переходить в радиус, и это, грубо говоря, мы катаемся не по плоскости, а уже переходим на фигуры, а это уже намного тейжелее. А что касается вейксерфинга, то там, конечно, лучше сразу брать тренера, потому что услуга стоит денег.
2: Сколько, вот, кстати говоря, примерно это стоит в Минске?
3: Около 300 рублей за сет, то есть там в зависимости от катеров, но в среднем типа 250 рублей, если взять это за 30 минут. Это
2: что туда входит?
3: Туда входит экипировка, доска, катер и пилот. А отдельно тренер еще оплачивается. То есть, в принципе, если ты умеешь кататься, то тренер тебе особо и не нужен. Если ты не умеешь, то лучше, потому что ты можешь просто потерять деньги. И ты подумаешь, что эта штука вообще не для тебя и какая-то ерунда.
2: А почему ты можешь потерять деньги? Давай подробнее.
3: Ну, потому что тебе дают доску, дают фал, веревка, которая вытягивает тебя из воды. И когда катер разгоняется, создается волна за катером, и ты на этой волне должен ехать. Но катер, как правило, у него мощность 400 лошадиных сил.
2: Угу.
3: Вот, а человек...
2: 0 лошадиных сил.
3: Да, 0 лошадиных сил. И поэтому, когда катер стартует, и если человек не понимает, что делать, то его просто катер вытягивает, и вот так в полчаса человек пытается встать на воду. И если человек так и не понял, то все, что его сделали, это покатали на животе по Минскому морю.
2: Вот. Неприятненько.
3: Да. Поэтому тренер все-таки рассказывает, во-первых, технику безопасности, что делать, в каких случаях, а во-вторых, он тебе правильно подскажет, как держать положение тела, плечей, рук, чтобы быстрее выехать и уже получать от этого удовольствие. Поэтому на первые занятия я рекомендую, а уже дальше, если человек разобрался, то дальше уже можно, в принципе, кайфовать и без тренера.
2: Вейксерф, он как-то крепится к человеку на какую-то веревочку или нет?
3: Никак не крепится. Это
2: если
3: просто...
2: ты улетел, доска улетела, то все.
3: Ну, ты просто подплываешь к доске. То есть это в океане почему есть так называемая веревочка, то есть лишь он крепится к ноге, потому что энергия океана достаточно большая, и когда человек падает, то его месит, и доска в одну сторону, человек в другую. И, соответственно, он за веревочку подтягивает доску и плывет дальше на доске. А у нас мы остановились, человек подобрал доску, подъехал катер, и все повторяется. Вот, поэтому в этом случае как бы веревочка никакая не надо. А чтобы стартануть, ты сначала держишь доску в руках и поднимаешь ее, и за счет того, что доска упирается в воду, то и потом ты ногами упираешься, то есть ты как в упор становишься. И держишься только за веревочку. И дальше ты выезжаешь, в принципе, в сторону от катера и потом подъезжаешь к волне.
2: На какой вообще глубине все это происходит?
3: Ну, минимальная глубина где-то 3,5 метра, потому что катер создает осадку, и чтобы была хорошая плотная волна, нужна глубина. Ну и, во-вторых, чтобы у катера есть винт посередине, и то есть ему нужно не зацепиться за дно.
2: Угу. А где, у нас только на Минском море это проходит или на каких-то других водоемах тоже?
3: На данный момент, да, только на Минском море.
2: Давай тогда поговорим о том, чему ты учишь своих, как сказать, курсантов, клиентов.
3: Ну, райдер. Вообще, я называю это кружок «Юный райдер».
2: Угу.
3: Вот. И я учу их кайфовать, в принципе.
2: Нет,
3: вот.
2: Это все понятно. Я сейчас говорю про какие-то базовые навыки. То есть вот человек к тебе пришел, давай разберем отдельно серф-скейт, отдельно вейк-серф. То есть чему ты учишь? Например, на первом занятии, и какие там трюки вы можете разучить там спустя какое-то время?
3: Да, если новичок приходит на серф-скейт, я спрашиваю, катался ли он на какой-либо доске. Если полностью нет, я ему рассказываю, как это работает доска, потому что она достаточно подвижная. Если скейт — это такая деревянная штука, на которую может стоять кто угодно, то серфскейт, у него подвеска, и если человек сразу становится, то доска вылетает в одну сторону, он в другую.
2: Угу.
3: Вот, я ему объясняю, показываю, как это все работает. И самое базовое, мы одеваем экипировку, и после этого просто начинаем кататься не в стиле серфинга, делать повороты, а просто становиться, и, как правило, либо я его толкаю, либо он просто толкается ногой и приставляет заднюю ногу на скейт, и просто голова должна привыкнуть к новым ощущениям.
2: Угу.
3: Потому что, когда человек первый раз пробует любое новое, для него это страшно, непонятно, и тут главное разобраться с балансом. После этого, в зависимости, как человек понимает, то дальше уже основа серфскейта — это повороты. Повороты и генерация скорости без толчка ноги. То есть так называемый пампинг. И за счет этого скейт уже едет. И если есть какая-то горочка или еще что-то, то мы можем имитировать поворот как спуск с волны.
4: Угу.
3: Вот. И это уже постепенно идет от занятия к занятию. А когда человек уже набрался большого опыта, то дальше уже можно какие-то трючки делать, катбэки, ну, как в серфинге, условно. Мы повторяем все то же самое, что делается в серфинге. Потому что серфскейт — это подготовка, грубо говоря, на асфальте к серфингу. То есть у тебя такое же положение тела, такое же положение ног и такое же положение корпуса. А за счет корпуса мы уже делаем повороты. Поэтому вот такая вот примерно последовательность.
2: Под экипировкой ты понимаешь просто какие-то наколенники, налокотники и шлем.
3: Да, да. То есть базовая защита тех вещей, тех суставов, которые соприкасаются с поверхностью.
2: То есть, ты ее выдаешь или ее нужно приобретать?
3: У кого есть, приходит со своим. Если нет, то, конечно, даю и доски, даю и защиту. Потому что ты можешь банально упасть на колено там и больше не кататься там неделю, потому что у тебя будет ссадина. А так ты упал и сразу погнал.
2: Ну, а за сколько в целом можно научиться хорошо кататься и какие-то трюки делать?
3: Ну, хорошо, это такое слово. То есть я могу сказать, что я до сих пор учусь. Вот. А так от 3 до 5 занятий человек уже едет сам и делает повороты, а дальше уже, так сказать, какой у него аппетит и чего он хочет достигнуть. Так бесконечно.
2: Ну, твои клиенты, это кто? Мне просто вот интересна целевая аудитория. Это дети, это взрослые?
3: Это взрослые и в основном девочки. Потому что пацанам, как правило, просто покажи доску, он такой: о, что это такое? Ты ему показываешь, вот. Так ехать, он такой: ага, понятно. Ну и поехал. Типа, ничего страшного, если там упаду 20 раз. Как бы пацанам это особо не страшно. Девочки не понимают, что это такое. Естественно, им страшно. Поэтому они думают, лучше я с тренером позанимаюсь и останусь в целости и сохранности.
2: Просто мальчики не носят юбки.
3: Да.
2: И платья, поэтому в целом все равно, сколько у них там будет синяков. А если мы говорим про вейксерф, то как тогда проходит подготовка? Сразу в воде или есть еще какой-то период на суше?
3: Нет, на суше нету. Просто перед тем, как опуститься в воду, то есть катер выезжает из марины, и дальше тренер ему объясняет, что будет, как ставить ноги, то есть базовые какие-то понимания, технику безопасности и как необходимо поставить ноги. Потому что, как правило, когда человек, опять же, не был в такой ситуации, он в воде все забывает. Вот. Поэтому ты ему объясняешь, как поставить ноги, но, как правило, первый раз человек ставит ноги неправильно.
4: Угу.
3: Вот. Поэтому ты уже ему объяснил в катере, он махнул тебе головой, говорит: класс, я все понял. Ты начинаешь его поднимать на воду, и, как правило, ты ему все в рупор повторяешь, корректируешь его, и вот тогда человек, когда уже занял правильную стойку, то тогда уже получает, начинается катание и удовольствие.
2: Но ты в этот момент находишься на катере? Или ты рядом как-то плывешь?
3: Нет.
2: Подпихиваешь человека?
3: Ну, катер едет со скоростью 17 км в час. Вот, я нахожусь в катере, да. Так же, как и
2: человек был. Там где-то
3: да.
2: Плывет.
3: Ну, то есть человек, рабочая волна там типа около 4 метров. То есть от катера до конца волны. В зависимости от досок и так далее. Вот, поэтому человек может вот на этих 4 метрах туда-сюда кататься, делать какие-то трючки, поворотики. И катер едет, а тренер в катере.
2: Сколько тут нужно времени, чтобы хотя бы как-то освоиться? Тут как будто бы нужно больше уже закладывать времени,
3: ну,
2: потому что все на воде.
3: Ну, если человек, опять же, не боится, у него нет никакого стресса, самое такое то, что все делают, это зажимаются, напрягаются. То есть тут вообще нужно расслабиться и просто реально получать удовольствие. И, как правило, девочки учатся быстрее. Потому что пацаны, они такие: мы сильные, мы будем напрягаться, мы сейчас эту доску победим. А по сути, ты должен просто занять правильное положение, расслабиться и чувствовать ноги. Ноги и положение тела. Потому что, как правило, люди там поворачивают плечи в разные стороны, и за счет этого доска едет не в ту сторону. Вот. А девочкам ты просто говоришь, типа, смотри на меня. Она смотрит на себя. Ты говоришь, там, поверни плечо, поверни руку, и она такая: опа. И суть вообще вейксерфинга — это ехать без фала, то есть без вот этой веревочки, которая тебя вытягивает. А ты бросаешь эту веревочку, и за счет энергии волны, которую создает катер, ты уже едешь. И так как девочки легкие, вот, они просто стали, типа, чуть ли не заснули в этом положении правильном, и уже едут. То есть они реально могут за первое занятие, там, минут 15-20 кататься без фала. А пацаны там то на заднюю ногу давят. То есть задняя нога в вейксерфинге — это тормоз, а передняя — это газ. Угу. И ты вот этим всем управляешь. И пацаны напрягаются, зажимаются, там, присаживаются. А по сути ты должен просто стоять с подсогнутыми ногами и чувствовать переднюю и заднюю ногу. Поэтому девочки учатся быстрее. Ну, это показала, в принципе, практика.
2: Всегда, везде, в целом.
3: Да. А парни чуть-чуть помедленнее, но если ты их как бы подрасслабишь, грубо говоря, скажешь: чувак, да не
2: ты
3: надо
2: молодец,
3: тут...
2: ты да. сможешь, давай.
3: Типа, не надо тут свои мышцы показывать или силу, просто почувствуй доску, вот и все. То есть вообще все катание в досках, там, на любых, это все про ощущения.
2: Насколько вообще эти виды спорта травмоопасны? И как можно минимизировать риски? Или если ты следуешь указаниям тренера, то с тобой вообще ничего не произойдет?
3: Ну, травмоопасность присутствует, конечно. Ну, то есть дело случая, как бы, опять же. Да, то есть ты можешь говорить, условно, в вейксерфинге, когда мы выныриваем, если мы упали, закрываем голову руками. Чтобы при случае, если ты там толкнул как-то доску вверх, ты выныриваешь, она какой-то есть случай, что она может тебе приземлиться в голову.
2: Но ты без шлема.
3: Ты без шлема, да. Mm-hmm. Ну, это за катером, когда ты катаешься, mm-hmm. и получается... Ты ему, допустим, говоришь, что закрываем голову руками при падении. Но он в какой-то момент там 20 раз закрыл, один раз не закрыл, и в этот момент ему попала доска. То есть рассечение, ну, то есть как бы такое может быть, но это очень редкий случай. Поэтому, что касается вейксерфинга, травмы минимальные, потому что 17 км в час ты падаешь в воду, и тебе не больно ничего, то есть ты даже не ударяешься. Вот. Поэтому такого травматизма у нас не было никого, поэтому не могу привести примеры. А что касается серфскейта, там, конечно, да, больше травматизма. Хоть ты можешь держать и человека за руку, то все равно в какой-то момент он может как-то спрыгнуть со скейта, у него подвернется нога, и вот тебе там растяжение, условно. Угу. Поэтому тут все дело случая, так же, как и во всем.
2: У меня тогда вопрос к... там, скажем так, к наряду, который нужно надевать на эти занятия. Это просто спортивная форма, если мы говорим про серфскейт?
3: Серфскейт — обычная одежда, которую, типа, если ты упадешь, тебе не жалко порвать.
2: Так, а вейксерф — это купальник или это какой-то гидрокостюм?
3: Это просто купальник, ты приходишь, а на споте тебе все выдают. То есть, если у тебя нет своего, тебе нужно взять только купальник и тапки.
2: Так, а потом что выдают? Костюм?
3: Потом выдают костюм, жилет, доску и по желанию тренера.
2: Последний вопрос на сегодня. Как раз все-таки лето идет. И кто-то успел к нему похудеть, кто-то нет. Но если вы не успели, возможно, это ваш шанс. Можете прийти на серфскейт и вейксерф. И тогда вопрос. Все равно это физическая нагрузка, это активность, это круто, спорт, здоровый образ жизни и так далее. Но можно ли рассматривать серфскейт и вейксерф как полноценную тренировку для поддержания формы? То есть, не знаю, заменить ей зал, танцы, фитнес и вот заниматься только этим.
3: Если просто касаться, что физической формы, то однозначно да, потому что это все напряжение, это все активность, потому что тренировка длится там час-полтора, если брать серфскейт, то есть ты постоянно катаешься, толкаешься, плюс у тебя работа с балансом, и, как правило, люди выходят мокрые оттуда. Угу. Поэтому работа ног, тела, то есть все мышцы-стабилизаторы работают, поэтому однозначно это можно отнести к фитнесу. Что касается вейксерфа, там тоже неплохо напрягаешься. Поэтому и это вообще-то вид спорта, и он проводится соревнования по вейксерфу. Поэтому однозначно это тренировка, но 100% какая-то подкачка, чтобы лучше себя чувствовать и прогрессировать, однозначно нужна.
2: То есть лучше сочетать этот вейксерфинг с залом?
3: С залом, с любой активностью, то есть чтобы просто укреплять спину, ноги. Это вот основа в досках.
2: Ну да, я согласна с тем, что, наверное, в любом случае это не заменит какую-то полноценную силовую тренировку или кардиотренировку. То есть это скорее просто как вариант того, как можно провести свой выходной или будний день там, в компании друзей, например.
3: Да, но это активный вид спорта, то же самое. Ты можешь ходить в горы, но это не заменит тебе зал.
2: Да. Ну что ж, на сегодня это все. В гостях у меня был тренер по серфскейту и вейксерфингу Анатолий Бахтин. Спасибо, что пришел к нам в гости.
3: Пожалуйста, приглашайте.
2: Ну а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова, ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
1: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
5: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
6: Play on the legend level.
7: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
8: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
7: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону плюс 375-20-970-777. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: PM.by, телефон 214. Улучшение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: Ого-га-га!

0: Ага, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: А вдоль дороги мертвые с косами стоят. А вы точно ландшафтный дизайнер?
4: Можно мне другого?
5: Прикольно.
2: Слушай пробудителей по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: одну.
1: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Жил-был Даня, и на выпускном ему было не радостно, а тревожно, потому что впереди начиналась жизнь, в которой никто не скажет, что делать дальше. Все вокруг фотографировались, смеялись, строили планы. Кто-то уже знал, куда поступает, кто-то уверенно говорил «разберусь по ходу», а Даня слушал это и чувствовал: «Я как будто стою на краю, и дальше неизвестность».
4: «Не понимаю. Все же этого ждали. Свободы, взрослой жизни. Почему так страшно?»
3: «Потому что вместе со свободой приходит ответственность. Раньше многое было решено за тебя. Куда идти, что учить. Это давало ощущение опоры. А теперь опора становится внутренней, и ее еще нужно выстраивать. Мозг не любит неопределенность. Когда нет четкого плана, он начинает рисовать худшие сценарии».
4: «То есть страшно не будущее, а то, что нет инструкции?»
3: «Именно. Есть еще одна ловушка – сравнение. Кажется, что все вокруг уже определились, а ты нет. Но правда в том, что многие говорят уверенно и одновременно сомневаются. Просто не вслух. Переход из школы во взрослую жизнь – это этап, где нормально не знать».
4: «То есть растерянность – это часть процесса?»
3: «Да, поэтому важно уменьшить масштаб, не решить всю жизнь сразу, а сделать следующий шаг, выбрать направление, попробовать, посмотреть, разрешить себе ошибаться, не жить чужими сроками. У каждого свой темп. Сохранять базу, режим движения, общения. Когда жизнь структурирована хотя бы частично, тревога снижается».
4: «То есть взрослеть – это не когда все понятно, а когда ты умеешь идти даже в тумане».
3: «Очень точно. Выпускной пугает не потому, что что-то заканчивается, а потому что начинается новое без гарантии. Но именно в этом и есть жизнь. И иногда лучший способ справиться со страхом начала – сделать первый шаг».
1: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
0: А еще для тебя. Очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус ФМ Наталья Еленская. Добрый вечер. Самозанятые белорусы активно включились в уплату взносов в Фонд социальной защиты населения. В прошлом году правом добровольно доплатить за недостающие месяцы воспользовались 2500 человек. Всего в ФСЗН зарегистрировано 811 тысяч плательщиков и среди юрлиц, и среди самозанятых. Бюджет фонда за год вырос на 18%. В прошлом году белорусам выплатили в конвертах 200 миллионов рублей. Только по материалам финансовых расследований возбудили больше 120 уголовных дел о зарплатах в конвертах. В Комитете госконтроля предлагают создать условия, чтобы платить официально минимум было просто невыгодно для нанимателей. Дорожная милиция Минска активно использует систему мониторинга общественной безопасности и соцсети, чтобы следить за трафиком в часы пик и заторами из-за ремонта или ДТП. В ГАИ отмечают, некоторые водители в таких условиях начинают нарушать, выезжают на обочину или едут на красный. Наличие пробок, подчеркивают в ведомстве, не повод нарушать правила. Руководители ведущих ИИ-компаний OpenAI, Google и Anthropic планируют встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции на следующей неделе. Это редкость. Обычно конкуренты не собираются вместе для обсуждения общих целей. Тем более, что отношения между некоторыми из них остаются напряженными. На саммите планируют обсуждать новейшие технологии, их потенциал и возможные угрозы. В Европе за 4 года от жары погибли больше 200 тысяч человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты подчеркнули, большинство этих смертей можно было предотвратить, а названная цифра – лишь верхушка айсберга, потому что миллионы людей страдают от жары физически и психически. ВОЗ призвали страны найти эффективное решение проблемы. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью плюс 7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону 175-29-120-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое,

0: Сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: В соцсетях мы всегда можем закрыть свои аккаунты, ну, либо скрыть их от определенных пользователей. Однако за любым таким профилем все равно тянется невидимый шлейф, который в IT называют метаданными. Что же это такое, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
1: Представь, что ты отправил другу запертый стальной сейф. Никто не знает, что внутри, там твоя тайна. Но на самом сейфе наклеена бирка, кто отправил, кому, в какое время, из какого города и сколько этот сейф весит. По сути, эта бирка и есть метаданные. Грубо говоря, это информация о самой информации. Алгоритмам не нужно читать твои сообщения, им достаточно знать, в какое время ты заходишь в сеть, как долго длится твой звонок и из какой точки мира ты его совершаешь. По этим мелким деталям можно составить твой идеальный портрет, твои привычки, твои слабости и даже твое настроение. Твоя цифровая тень говорит о тебе намного громче, чем твои слова.
0: Оценка Технодзена.
1: Пусть ты и не просил, но на эту тему у меня есть определенный совет. Я его, конечно, дам, перебить же ты меня не можешь. В общем, обрати внимание на метаданные своего дня. Твои слова могут быть о великих целях, но о чем говорят твои повседневные микродействия. Постарайся сделать так, чтобы твоя тень не противоречила твоему внутреннему свету.
0: Технодзен на Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Бресте и Гродно ночью +7-9, днем 18-20 градусов. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью +11-13, днем 16-18. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 18-20. И в Гомеле ночью 12-14, днем 19-21 градусов. Тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Назло

бы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Бэт.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями, коллегами и даже самим собой.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкаст».

0: группы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэш на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама.
7: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 16-18, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: прибыли неразрывно связаны с риском получения ДТП.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 16-18, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек. Свежий трек. На радио СФМ.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди, местами грозы. Днем в Витебске плюс 16-18, в Минске, Могилеве, Бресте и Гродно плюс 18-20, в Гомеле 19-21 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Наша

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.